В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

music. What comes next will be marvelous.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
4: Телефон рекламной службы 992.

0: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья! Поздравляю, последняя неделька у нас весны, потому что следующий понедельник начнется лето.
2: Да, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа точно. Будет рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас уже можете присылать свои голосовые сообщения любого содержания. Тему мы тоже придумаем, Invest Future. Поговорим про финансы, скорость звука. Сегодня сыграем в игрушку за приз, конечно, ватафакты. С психологом пообщаемся, ватафакты опять. Будут горячие новости. Все это за 4 часа и чуть больше даже. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов» на 25 мая 2026 года, понедельник.
3: День сотворения мира?
2: Наконец-то. 7519 лет, как празднуется, написано у меня.
3: Вот это вопросы.
2: Кто вел отчет такой? Такой вот точный. Ну, классно. День счастливого билетика сегодня. Подали?
3: Скажи, ел?
2: Никогда.
3: Серьезно, я ел в автобусе.
2: Грязная бумага.
3: Смущало меня это, конечно.
2: Твоя брезгливость, и ты ела?
3: Вот я сама удивлена. Мне кажется, с билетиков и началась моя брезгливость.
2: Да, день филолога сегодня, 37 лет, как празднуются филологи, спасибо. День полотенца, я с утра отпраздновал, кстати.
3: Да?
2: Да, свеженькое достал, такой
3: сухой. У меня плохо сохнет, воду отключили.
2: Бывает, день нерпенка, 23 года.
3: Какой вы нерпенок! Ладно, ладно.
2: Всемирный день футбола, друзья, сегодня. Почему 2 года только празднуется футбол, сколько уже существует?
3: Я сестра Месси.
2: Это не доказано. Но мы поддерживаем эту легенду на рекорде, да? Мы говорим, хорошо, Ань, ты сестра Месси. Так, сегодня праздник свободы причесок. Смотри, какой, какая вы прическа. Вроде как интересно. Я штрих-код.
3: Ты штрих-код.
2: Я штрих-код вот этот, который получилось только челочку оставить. Ты какой?
3: Я коса до попы.
2: Коса до попы. Прекрасно, друзья. Голосовыми нам запишите, какая вы прическа этим утром. Какой вы себя ощущаете. День Африки. Также сегодня. Смотри, какой замечательный праздник.
3: Отвердень щитовидной железы.
2: Ну вот, нужно беречь ее, кстати.
3: Международный тоже. День пропавших детей.
2: Вот, следить нужно за детьми тоже. День пограничной кинологии. Вот так вот называется праздник.
3: Опачки. День службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции МВД РФ.
2: Мне кажется, каждый день нужно так делать. Ну, на всякий случай. Всемирный день Таро, кому интересно, сегодня. День пойте громче. Смотрите, сколько праздников в этот понедельник. Точно будут поводы и дофига просто. Вейкаперы на рекорде, мы начинаем, погнали.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 25 мая.
2: Овны, сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а вместе с вами.
3: Тельцы, сегодня вас может посетить вдохновение.
1: Близнецы, вам нужно почувствовать себя остро необходимым сегодня.
2: Рак, сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была.
3: Львы, сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств.
1: А девы, сегодняшний день стоит провести в компании друзей.
2: Весы, сегодня вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку.
3: Скорпионы, телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня.
1: Стрельцы, сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке.
2: Козероги, сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте.
3: Водолеи, будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
1: Рыбы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно, и ни в коем случае не заключайте пари. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллиона рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Жетур Т1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Жетур Дэшинг от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Жетур. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25 72 25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Christmas. Саваде ха, инде.
1: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какая вы прическа сегодня? Записывайте нам, как вы ощущаете себя в этот понедельник. А мы пока к новостям. Казах перекрасил ослов в зебр. Туристы заметили у дороги в Алматинской области зебр. Все удивились, говорят, как? Это же невозможно. Они спокойно паслись, бегали вдоль трассы. Видео быстро разлетелось по сети, заинтересовало даже полицию. Позже выяснилось, что это обычные ослы, которых местный предприниматель раскрасил полосками ради привлечения туристов на базу отдыха. По его словам, он сразу скажу, кто переживает за осликов, он говорит, краска безопасна для животных, но проверку полиция все же проведет. Говорит, мы возьмем на образцы краску, посмотрим, нравится ли это ослам.
1: Ослам они должны сказать, нам вот не очень. Я хотел быть тигром.
0: Есть видео, гуляет по интернету, действительно, один в один, как зебры. Я бы сам подумал, что это зебры.
2: А почему нет? На самом деле, безопасный краситель для волос же есть. Вот мы прически обсуждаем. Я думаю, что...
0: Безопасный, вы уверены?
2: Ну да.
1: Красители? Нет, есть очень щадящие красители. Да. И они вредят, если их передержать.
0: Хорошо, давайте.
2: А все были в щадящей парикмахерской. Почему бы нет?
0: Классно. А кого еще можно перекрасить, чтобы привлечь на ферму к себе?
1: Котов в тигров, либо леопардов. Медведя бурого в белого.
0: Так. Свинью в кабана можно переделать, но это изи просто.
1: Свинью в кабана.
0: Причем старого такого, из ледникового периода, еще бивни ему сделать.
1: Да, воткнуть ему.
2: А кого можно перекрасить в далматинца для привлечения внимания?
0: Любую собаку.
2: Не, не покатит.
1: Почему? Мопс-далматинец.
0: Редкая, может быть.
1: Вот такая вот порода.
2: Редкий мопс-далматинец.
0: Я думаю, сейчас, если вот этот мужчина пройдет проверку на безопасность краски,
2: сейчас
0: фантазия его откроется. Мини-жирафы будут какие-нибудь из индюков. Ну, почему бы и нет?
2: А если крокодила перекрасить в жирафа и поставить просто?
1: Ну, это обман. Там же понятно, что он плоский, что он лежит.
0: Зебра-то хотя бы тоже парнокопытная, понимаешь? Тут как бы бьется еще со слом.
1: Нет, смотри, можно взять крупное животное и крокодила и сделать динозавра, но нужен скотч.
0: Да.
1: И фантазия.
2: А если ты просто сзади Никитку обнимешь за талию, так, то да, получится лошадь.
1: То, скорее всего, мы сконсплеем Титаник раньше, чем кентавр.
0: Я бриллиант не потеряю.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин планирует продать на бирже до 23,7% акций Аэрофлота, принадлежащих государству, пишет РБК. Размещение бумаг может пройти уже в этом году и будет зависеть от ситуации на рынке. При этом власти подчеркнули, что контрольный пакет в авиакомпании останется у государства. Ранее Росимущество объявило о поиске организатора для продажи акций. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если этого потребует большинство граждан страны. Во время предвыборной кампании в Ереване он подчеркнул, что считает себя слугой народа и останется на посту только в случае поддержки избирателей. В Иране призвали создать исламское НАТО из 57 мусульманских стран. С такой инициативой выступил специальный помощник главы МВД страны, заявив, что подобный альянс мог бы стать великой мировой державой. По его словам, преимуществами такого блока стали бы контроль над стратегическими маршрутами, включая Армузский пролив, а также высокий экономический потенциал. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». Украин 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Ваши голосовые сообщения. Слушаем, какая вы прическа сегодня. Интересно, да, кто каким в понедельник проснулся. Интересно, вот Май Июневич, вот его хочется очень послушать.
1: Радио Рекорд, привет. Сестра Мэсси, хай. Я уже, конечно, почти как Джейсон Стэтхэм, лысоват и бритоват. Но сегодня у меня настроение затесаться среди вот этих стиляк альпак. Жене, дочке привет, всем хорошего дня.
0: Неожиданный выбор, да? Да, альпак.
2: Подожди, а вы знаете, да, что сейчас это популярно? Химию пацаны делают.
3: Химию? В смысле? Кудряшки?
2: Прическу альпак.
0: А еще что популярно у этих твоих пацанов?
2: В смысле, вы не знали? Подростки делают химию. Мы
3: так подожди, что это, начес вот такой?
2: Нет, они отращивают волосы и делают химическую завивку, чтобы выглядело как натуральные кудряшки.
3: А если им не нравится, они что, плюются?
0: Александр.
4: Доброе утро всем. Здравствуйте. А я прическа... Прическа сумасшедшего ученого, когда волосы такие взъерошены в разные стороны, экспрессивно, как будто взрыв произошел. Ну, может быть, и произошел. Всем хорошего дня.
0: Док такой, да? Нужен Марти в этот день, чтобы отправиться в будущее. Или в прошлое, куда они там отправлялись.
3: По-разному.
0: Ленуська.
5: Доброе утро, вы каперы. Поем громче. Open up your heart, say we won't miss this moment. Большой привет Ане Кирсановой.
0: Опа.
5: Привет. Она мне всю ночь снилась на каком-то чаепитии. Прекрасно мы были.
2: Интересно.
5: Анечка, привет.
0: А сон ли это? Или вы действительно были на каком-то чаепитии?
3: А что ты там ничего не принесла?
2: Реально. Вчера дом была.
3: Тортик какой-нибудь там, печеньку.
0: Реально, Ань, забыла про пацана.
2: Я
0: да?
2: была в чьем-то сне в чаепитии.
3: И что?
2: Чувствуете разницу?
3: Это не оправдание. Если бы мы были в чужом сне, не важно, что мы бы тебе принесли оттуда что-нибудь.
0: Была на каком-то коллективном чаепитии. Андрей.
6: Привет, страна, привет, вейкаперы.
0: Здорово.
6: Спасибо вам за то, что рассказали, что сегодня Всемирный день Таро. Обязательно поздравлю свою девушку с этим праздником. А прическа я сегодня как у зубастика Роналдо на чемпионате мира по футболу 2002. Всем удачное начало недели и... всего самого наилучшего.
0: Это, кстати, был штрих-код, тот самый знаменитый.
2: Да?
0: Прическа, да, она запомнила.
3: Чисто челочка.
0: Как раз-таки парни все и делали. Видите, рассказали день Таро, помогли вот Андрею. С девушки расклад на вейкаперов. Евгений.
7: О, здравствуйте, страна.
0: Здорово.
7: Здравствуйте, вейкаперы. Здравствуйте, рекорд. Здравствуйте, все. Я сегодня взрыв на макаронной фабрике. Это такая прическа.
0: Кто не знает, как она выглядит?
3: Это взъерошенные волосы, когда в разные стороны, если я не ошибаюсь.
0: Это что-то связано с химической завивкой?
2: Это помнишь, как я

0: делал бигуди.
1: Так.
0: Вот примерно так.
2: Это когда ты помыл голову с длинными волосами и пошел спать, и очень много ворочался.
0: Когда макарошки торчат наверх. Да. Вкусно? На рекорде.
3: Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
11: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
12: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
18: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Оперы представляют «Инвестфьюче» с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов «Инвестфьюче». За пару минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Итак, рубль продолжает стремительно укрепляться, всем назло, всему вопреки. На внебиржевом рынке доллар у нас в моменте падал ниже 70 рублей, и это произошло впервые с февраля 2023 года. Банк России к концу недели понизил официальный курс доллара до 70 рублей 79 копеек, юаня до 10 рублей 39 копеек, а евро, который тоже всю неделю валился в паре с рублем, к пятнице немного окреп, до 83 рублей 27 копеек. Аналитики говорят о высокой ключевой ставке, дисбалансе спроса и предложения, ну а также налоговом факторе. Пик платежей приходится на 25 и 28 мая. Большинство экспертов считают, что уже в июне рубль начнет постепенно слабеть, но о серьезной девальвации говорить не приходится, пока ставка не опустится хотя бы процентов до 10. Нефть Brent держится в районе отметки $95 за бочку. Тем временем биржевые продажи бензина упали до 21,5 тысячи тонн в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка говорят о начинающемся дефиците. Неудовлетворенный спрос на 92-й уже почти 41 тысяча тонн, на 95-й больше 30. Нехватка усилилась из-за ремонтов крупных НПЗ, но паники в оптовых ценах пока нет. Действует запрет на экспорт до 31 июля, поэтому почти весь бензин идет на внутренний рынок. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, но точечные банкротства мелких АЗС вполне вероятны. Ну а вот авторынок, несмотря на топливные проблемы, растет. В апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году. Это 540 тысяч штук. Лучший результат с начала года. Новые авто прибавили 15%, а главный драйвер – это сезонный спрос. Лидер вторички – «Лада», хотя и единственный из топ-10, кто показал снижение почти на 7%. Машины дешевле миллиона рублей занимают почти 2/3 рынка. Доля китайских авто приближается к 20%.
0: Инвестфьюче на Радио Рекорд.
1: Ну и пару слов о недвижимости и пресловутой схеме, где владелец продает квартиру, а потом через суд возвращает ее себе, оставляя покупателя без жилья и без денег. В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье, пока полностью не рассчитается с покупателем. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд. Смотрите, еще интересные инициативы появляются на рынке вкладов. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 до 2 миллионов рублей. Но новая сумма распространится только на депозиты от 3 лет. Массовой истории не будет, но для консервативных вкладчиков мера полезна. Ну и, пожалуй, финальное на сегодня. В России могут ввести денежные поощрения за длительный брак. Предложение депутатов Госдумы простое. 5 тысяч рублей за первое десятилетие, 10 тысяч за 10 лет, ну и так далее. За 50 лет вместе 100 тысяч рублей. И выплаты хотят сделать ежегодными. Ну и на этой прекрасной веселой ноте давайте будем заканчивать. Всем долгого брака и выплат я желаю. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете, и до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на Рекорде.

0: Доброе утро и всем здравствуйте, друзья. У нас 8.00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы с тобой на рекорд.
1: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Привет, друзья. 25 у нас мая, понедельник. Через недельку лето.
0: Круто, друзья, также не забываем про наш свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». Слушайте, 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снаты» и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Возрастное ограничение 18+. Тем более перед «Колбасным цехом» стоит прокачаться.
1: Так? Уже начну слушать.
0: Ну, пора бы уже. Ребята, авария на станции, связанной с отходами, да, человеческими. Да, лучший тимбилдинг, который вы могли бы видеть. Есть видео в сети, оно завирусилось, и теперь в наших социальных сетях тоже есть. Там показали, как без помощи коллектива просто невозможно обойтись и залатать эту дыру. И теперь это выглядит как настоящий тимбилдинг. Люди радуются, говорят, а почему бы нам не поучаствовать в этом? Ну, круто, посмотрите видос, и просто развлекаются. Ну, естественно, это вода подкрашенная в данном случае. Как я понял, вряд ли бы люди так развлекались в настоящих экскрементах, давайте будем честны.
1: Я просто смотрю на видос, что поливают друг друга. Вот это фонтаны делают.
2: А я читаю и просто пересчитываю. Авария на говнонасосной станции. Это, знаешь, название коллектива.
0: Название фильма.
1: То есть, думаешь, им специально просто устроили вот такие вечеринку пенную?
0: Ну, выглядит как да, что, ребята, давайте поразвлекайтесь. И это тимбилдинг рабочий. Почему бы нет?
1: Нормально.
0: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Давайте мы обсудим, что еще можно превратить в тимбилдинг. Вот есть ваш вариант? Вообще все, да. Прожарку начальника можно превратить в тимбилдинг?
1: Да, а потом тимбилдингом будет совместное увольнение.
0: Не, ну он должен быть адекватным. Пришли, прожарили, ушли. Все.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить в тимбилдинг.
0: Секс, в конце концов, да?
2: Тимбилдинг.
0: Мы за браки, поэтому
2: например,
0: мало ли.
2: На этаже с соседями договариваетесь в определенное время и, не знаю, уровень звука децибелами меряете. Ну, в общем, можно придумать командообразующие вообще составляющие в любом занятии.
0: Дорогу от работы и до работы. Тимбилдинг.
2: Тимбилдинг. Кто быстрее, например, все вместе выезжают.
0: Ну, совместные занятия спортом тоже. Есть же спортзалы в некоторых, рабочих местах.
2: Обеденный перерыв легко превращается в тимбилдинг.
0: Вообще легко. Сели, заказали что-то общее, поели.
2: Чистка обуви после дождя легко превращается в тимбилдинг.
1: Чего?
0: Я ее не остановить уже.
1: Ну, не все же можно пройти.
0: Выгул чужой собаки давай, да, в тимбилдинг.
2: Да.
0: Все.
1: Там не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то знать меру.
0: Друзья, будем обсуждать, развивать и накидывать, что еще можно превратить в тимбилдинг. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: Ребята, я вам говорю, если мы переоденемся в бездомных, стадиум магазина, это будет тимбилдинг. Ну почему бы нет?
1: Для меня это будет.
2: Какую команду мы будем образовывать? Смысл же тимбилдинга – это команда образования.
1: Стоп, то есть для
2: это
1: меня
2: нас
1: это
2: объединит?
1: Пятница. Просто.
0: Нет, тимбилдинг – это еще и развлечение. Многие пишут, кстати, я не знаю, прикол это или нет, пишут, что такое тимбилдинг.
2: Это команда образования. Это сплочение коллектива через какую-то другую деятельность. Не на работе, да, мы друг другу там как-то задание даем. Да. Какая-то другая деятельность, которая помогает сплотиться коллективу, стать прочнее, чтобы мы друг друга поддерживали.
0: Да, взять кому-то и перебрать движок всем коллективам кому-то. И сотрудник кого он...
1: Тебе что, движок нужно перебрать?
0: Нет, у меня все в порядке, думаю, мало ли.
2: Вот Денис пишет, как пример. У нас как-то в одной компании на тимбилдинг отправили мужчин пострелять в страйкбол, а женщин на море, на пляж, в волейбол играть.
0: Ну, не круто же.
2: Да.
1: Я бы тоже хотел на море пойти с девочками поиграть.
0: А Анти пишет, лучший тимбилдинг, это не видеться с коллегами вне работы.
2: Кстати, я тоже, я поддерживаю тимбилдинг, должен быть в рабочее время.
0: И платить за это должны, да, по твоей логике?
2: Почему?
0: Евгений пишет, у нас произошел инцидент, в котором я с коллегой на корпоративе против толпы отстаивали свое «я». Вот это был тимбилдинг, говорит, ползавода с ними общались. Но зато потом все здоровались друг с другом уважительно. Вот, это тимбилдинг.
1: Ну, нет, это, наверное, как рабочий конфликт больше, чем... Ну, нет, давайте так, если сплотился коллектив... И все вышло хорошо, значит, да, тимбилдинг.
0: Можно пойти к конкурентам, да? Вот вы начинаете праздновать свой корпоратив, собрались, пошли к конкурентам и высказали им все. Такая стенка на стенку против предприятия, которое...
1: Нет, давай так, смотри, можно, если ты работаешь во вкусной точке, можно собраться и пойти в
0: Бургер Кинг.
1: Бургер Кинг.
0: И KFC наехать.
1: Сесть и там, типа, выпендриваться, бросаться бургерами, поливаться картошкой, вот это вот.
0: Это весело.
1: О, невкусно. Нет, прийти со своим. За их столиками сидит ей.
0: Тимми пишет, что за тимбилдинг? Я с деревни, меня в гугле забанили, знаю только Тимберлейка.
1: Это когда городских вы идете и палками их бьете.
0: А знаете, что самое интересное? В голосовалке прямо сейчас лидирует вариант секс. 43% проголосовали, что это лучше тимбилдинг.
2: А вот нам Димас классную идею предлагает. Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Это не тимбилдинг.
0: Хороший тимбилдинг.
2: Хорошая тема.
1: А потом другому, другому, другому.
2: Если бы ты не месяц скидываемся, закрыть ипотеку кому-то одному.
0: Если бы ты не закрыл, ты бы был не против сейчас.
1: Но мне бы пришлось закрывать кому-то.
0: Да, возможно. Друзья, обсуждаем, что еще можно превратить в тимбилдинг. Может быть, у вас какой-то интересный такой тимбилдинг был? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
5: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
8: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама и оферта 18+.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: сейчас можно написать «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сразиться за приз от «Радио Рекорд» и «Вейкаперов». Ждем ваше сообщение, случайным образом выберем кого-то из вас. А пока обсуждаем, что еще можно превратить в тимбилдинг.
1: Была в одном месте у генерального такая традиция. Сотрудников, отработавших в компании 7 плюс лет, каждый год он брал на рыбалку в открытое море.
0: Рафаэль, к нам на работу приехали маски-шоу, говорит. В коллективе до этого никто никого особо и не знал, но после все сдружились.
1: Тимбилдинг — это толпой приехать на дачу и дружно выкопать картоху. Вот, кстати.
0: Кстати, и Лаулет написал: посадка картофеля всей роднёй, чем не тимбилдинг. А почему бы, да, поехали, засадили поле, да?
2: Что-то мне подсказывает, что это два одинаковых тимбилдинга у одного и того же человека.
0: Почему не? Помочь коллеге — это разве не вот это вот мероприятие, которое сдружит коллектив?
2: Но не, мне кажется, что на тимбилдинге, во-первых, ты сам говорил, люди должны расслабляться, там должны быть напитки и вкусняшки.
0: Так, а чем посадка картошки? Там все организуют.
2: Здрасте. Что, картошки поедите, как минимум, да?
1: В гонку героев участвовали мы, это ж не обязательно со вкусняшками.
2: Кто мы?
1: Да ты, в смысле, от организации, это что же тимбилдинг?
2: Ну да.
0: Вы сдружились там?
2: Мы, да.
0: Унесли друг друга до финиша?
2: Да, все дело вытягивали. У нас те, кто успели заползти наверх, своих не бросали, на канате вытягивали. Мы даже чужих вытягивали людей.
0: Мы с кем-то подружились, да, прям?
2: И ты не дружишь. Это было самое прикольное. Там был очень пухлый чувак, и он никак не мог забраться. А его друзья бросили его. И он такой говорит: мне не забраться, там, ну, высоко. Мы говорим: брат, просто возьмись за канат. И, по-моему, у нас было четверо или пятеро, мы его вытащили. Он такой: спасибо, пацаны. Мы говорим: мы тебя не бросим, давай с нами. И все, просто. Мы даже не знакомились, но вот помогли человеку.
0: А спустя километра 4 поняли, почему его коллектив не подтянул.
2: Это, да, не, это в самом конце уже было.
1: Коллектив у него так себе.
2: Я думаю, что коллектив у него был очень худенький, а мы-то здоровые.
0: Может быть, коллектив что-то знал о нем?
1: Все равно бросить человека.
0: Не знали.
2: Но они его не могли вытянуть, судя по всему. Я так понял,
1: бросили.
2: Что они...
1: Бросили.
2: Ну а как ты... Ань, вот если я буду стоять внизу и скажу: Ань, вытягивай меня, пожалуйста, на канате.
1: Я побегу за помощью.
2: Они некуда бежать. Ну некуда.
0: И кого ты приведешь?
1: Никиту. Посмотреть.
0: КамАЗ.
2: И вы вдвоем будете тянуть, да, 120 килограмм.
0: О, справимся, чувствую.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мат-капитал в России в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, выплату продолжит ежегодно индексировать. Министр также напомнил, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут дополнительно получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Президент Чехии предложил НАТО рассмотреть возможность отключения России от глобального интернета как одну из асимметричных мер давления. Также он упомянул отключение спутников и исключение российских банков из международной финансовой системы. По мнению чешского лидера, такие шаги могли бы продемонстрировать решительность альянса. Иран допустил выход из договора о нераспространении ядерного оружия и пригрозил прорвать морскую блокаду. Военный советник лидера Исламской революции заявил, что Тегеран даст жесткий и беспрецедентный ответ на любые действия против Армузского пролива и Персидского залива. Ранее Дональд Трамп сообщал, что морская блокада Ирана продолжится до подписания мирного соглашения. Уже в эту пятницу и субботу Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный секс в новом шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный секс «Матрикс» 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папи трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: С игрушечка будет интересная, волшебная.
2: Андрей сейчас, если трубку возьмет, Андрей.
1: Андрей, возьми трубку.
3: Телефон, Андрей, мы тебе звоним, чтобы поиграть.
2: Сейчас Семену будут звонить. Андрей не взял.
3: Возьми телефон, Семен.
1: Так, у нас дополнительная игра к основной игре. Итак, это игра «Возьми трубку». Если ты прислал слово «игра»,
3: да,
1: то будь
3: значит,
1: добр.
3: Это значит, что мы, возможно, будем тебе звонить с городского телефона. Это радийный телефон. Не бойтесь, это, возможно, не мошенники звонят, а радио.
2: Меня проигнорировали уже Елена и Андрей.
3: Елена и Андрей.
2: Грустно с утра.
1: Так, Лена и Андрей, вы что, там вместе тусите, что ли?
3: Андрей и Елену в один тимбилдинг надо отправить.
1: А представляешь, что бойкот такой? Не брать трубки от вейкаперов.
2: Ну вот, а Семен молодец. Семен, привет.
4: Привет, вейкаперы.
3: Привет, Семен. Ну, ты сейчас спасаешь вообще ситуацию. Из какого ты города?
4: Я Хабаровский край, побережье Тихого океана, поселок Ванино.
3: Кайф. Сколько у вас сейчас градусов?
4: Ой, у нас холодно. Где-то 15.
3: Я хотела спросить вообще-то про время.
2: А спросила про градусы?
1: Так плюс 8 часов сделай, и все.
2: Бывает. Семен, у нас...
4: Плюс 7,
3: обалдеть.
2: Семен, у нас игра с тобой называется. Она у нас... Скорость звука. Тебе нужно отгадать композиции, которые как-то исковеркал наш звукорежиссер. Если отгадываешь хоть одну, пропиваешь ее, называешь исполнителя, либо название композиции, то приз твой. Ты готов?
4: Конечно.
2: Все, тогда слушай внимательно первую.

0: Вот как-то так. Семен, ты где? Поведай, Алло, Леша,
1: да, прошу прощения, далеко от вас. No limit.
0: Вот это да.
2: Сразу, с первого раза.
0: Семен, ну это браво просто. Еще первую...
1: Благодарю.
0: Композицию никто не отгадывал. Да забирай приз, он твой. Мы тебя поздравляем и привет передавай кому хочешь.
1: Да, ну передаю привет всем, кто не спит. Это самое главное. Всему Хабаровскому краю родному. Всем хорошего дня и настроения.
0: Ну, прекрасное пожелание. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
7: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
8: Категория 16+.
9: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: продолжаем обсуждать лучший тимбилдинг. Что это может быть, какие, может быть, были у вас. Но еще никто своим не поделился почему-то. А только как обсуждали после корпоратива, свой же корпоратив. Вот единственный момент такой.
1: Кстати, как вам такая идея? Тимбилдинг, когда тысячи людей в моменте слушают Радио Рекорд.
0: Классный, классный тимбилдинг.
1: Нам нужно место, нам нужно договориться, нам
2: не,
1: нужно...
2: Не, это флешмоб.
1: Подожди, если мы зафиксируем этот рекорд, это может быть одновременно и тимбилдингом.
2: Нет, когда вы договариваетесь что-то сделать совместно, и это вот какой-то, мне кажется, что это больше флешмоб, чем тимбилдинг.
0: Флешмоб от тимбилдинга отличается тем, что только коллеги собираются на это мероприятие.
1: Тимбилдинг — это, понимаешь, еще раз тебе говорю, команда образование. Нам это в помощь потом делать другие дела. А флешмоб собрались и потом расстались и никогда больше не увиделись.
0: Да, здесь собрались, на КЦ сходили на этих выходных, кстати, 29-30.
1: С сотрудниками. А потом в понедельник обсуждаете.
0: Все, да.
1: Из кого... дома, на зуме, на дистанционном.
0: Кого не досчитались, тоже обсудили. Осудили тоже.
2: Он попозже придет, получается.
0: Возможно. Так, Холи Грейл, постоянно и распивание чаев и кофеев в бухгалтерии без конца и краю. Как и не придешь, они закроются и пьют. Вот в бухгалтерии обычно вот такие свои.
2: Микротимбилдинг.
0: Каждый день такой, да? Мне кажется, у бухгалтеров свой вайб вообще. Интересный. Всегда.
2: Свой график работы.
0: И такой. Они не каждого допустят к себе, мне кажется.
2: Там даже когда приходит молодой бухгалтер, он проходит какую-то, да, там степень очистки, подготовки.
0: Возможно.
2: Большую бухгалтерию.
0: Покупает вкусняшек больше всех. Вот. Елена пишет, на работе. Сначала все обедаем, потом получаем зарплату. Но это целая история. Работа у нас сдельная и не терпит простоев. А зарплату тоже надо получать. Организовали невидимую очередь. Каждый записывает цех, бригаду или только себя. В итоге коридор пуст, а очередь стоит на листке бумаги. Экономия времени, опять же.
2: Мощно.
0: Да, да.
2: Нам бы такое вести, что-то интересное тоже. Как бы, знаешь, эфир идет, а нас здесь нет.
0: Интересно очень. Вот это ты придумал, прикольно, да? Эфир идет, а нас нет. Что еще можно превратить в тимбилдинг? Ну, о своих расскажите, интересно, что же там было. Нам интересно, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: В наш канал Макси.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, в Японии большинство усыновленных — это взрослые мужчины 20-30 лет. Представляете?
2: Никит, так ты не зря ко мне просился.
1: Да, часто это делают, чтобы передать семейный бизнес и снизить налог на наследство, зависящий от числа детей. Поэтому мужчина говорит: да, усыновите меня просто, да и все. Рабочая схема в Японии.
3: То есть просто ты шел по улице и
4: пс, парень, можно мы тебя усыновим?
1: Нет, это он предлагает себе усыновить. Конечно, это богачи делают специально, чтобы отойти от этого. А помните ту самую зверушку, которая пометом выдает самый вкусный кофе?
2: Да,
1: копи-лувак он называется. Луваки это делают. И, наконец-то, поняли, почему людям нравится этот кофе. Многие ценители считают, что дикий копи-лувак вкуснее, потому что на воле зверьки выбирают только самые лучшие плоды. А когда уже есть такая ферма по производству этого кофе и этих зверьков, там же им все плоды просто кофе отсыпают, и они уже без разбора
3: жрут, едят, как не в себя.
1: Да, поэтому вот этот именно самый настоящий кофе от копи-луваки нужно искать в дикой природе.
3: Я представляю, знаешь, ферма, и эти копи-луваки, ну, животные, они такие решили поугарать, они им приносят кофе, они его откладывают, жрут непонятно что, и просто какают. И такие: какой странный кофе. Да, да, пей это, пей.
1: Классный мультик. Я, кстати, не пробовал кофе.
3: Я тоже нет.
1: Ань, было дело? Пила кофе такой из копи-луваки?
2: Нет.
3: Не, я пил плохой кофе, который можно сказать, что он прошел вот эту кишечную очистку вот эту, но не такой.
1: В 2000 году в ходе исследования, заказанного компанией Guinness, было обнаружено, что ежегодно около 160 тысяч пинт пива Guinness теряется в усах потребителей. Просто зависает на усах. Никто его не пьет.
3: Никто не выжимает его.
1: Они просто гордятся тем, что эта пена на усах осталась.
2: Это жесть, какие потери.
3: То есть нужно давать специальные трубочки, чтобы отсосать из усиков.
1: Да, специальные мужские какие-то трубочки, чтобы было не зазорно, когда: о, трубочку взял, ты что?
3: Выжимка, выжимка, устная выжимка.
1: Вообще мы против пива, да, и поэтому это потеря, она на руку.
3: И звучит мерзко. Ну ладно.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
6: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Свобода и комфорт — ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko@b2b.ru. 990-001.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
9: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: А мы продолжаем обсуждать тимбилдинги, да, что еще можно превратить в тимбилдинг, накидываем варианты. Вот Светлана говорит, в эти выходные с коллегами ездили с палатками на Аку, природа, костер, шашлыки.
1: Вот это уже тимбилдинг.
0: Это уже, наверное, это классно, но в наших реалиях это уже банально, да? Там люди вон от затора очищали трубы, как мы обсуждали час назад.
1: Как, представляешь, наше руководство нас такое, ребята, погнали на шашлычки. Это уже новость.
0: Да, послать начальника. Вот Евгений говорит, на всякий случай считается тимбилдингом или нет. И после этого он включает важного руководителя, включает человека, вообще и работа снова кипит, аж через край плещ.
1: Не, если ты один это сделал, то это не тимбилдинг. Если вы все вместе собрались, пошли, так сказать, достучались до него, наорали.
0: Ну и просто так оскорблять человека нельзя, нужно по делу, конечно.
1: Ну, конечно.
0: С аргументами.
1: Устроили веселые старты, где вы там из людей собрали вот эти буквы «Козлина». И вот, все, тогда, да, это тимбилдинг.
2: Так, у меня вопрос, вот пишет нам Евгений. На другом корпоративе у меня случился тимбилдинг с медсестрой. А потом я был освобожден надолго от теста на алкоголь.
0: Так, что тебя удивляет?
2: Это же вот тимбилдинг, два человека улучшили как бы свои отношения в коллективе, всего. Mm-hmm. Это какой-то частный тимбилдинг, субъективный тимбилдинг, или как это назвать?
0: Произошло-то это на тимбилдинге, правильно?
1: А-а-а. Нет, он просто
2: это
1: зашел
2: в медсестры. Произошло на корпорате.
0: Mm-hmm. Корпорат считается тимбилдингом, давайте
2: да,
0: решим.
2: Да, конечно. Вот.
1: Ну, да, наверное.
0: Не уверен.
1: Ну, я был на корпоративах, на корпоративах, и был на тимбилдинге. Обычно они включают в себя какую-то активность, не отдых, не просто танцы и караоке, а прям вот...
0: Я знаю, что есть жесткие, когда сплавляются по реке прям и лезут в горы куда-то, зимой идут покорять какие-то вершины. Ну, это жестко, это не для каждого вообще сотрудника такой тимбилдинг.
2: Палатки бы собрать.
0: Я бы был самым некомпанейским в этом плане.
1: Да, ты можешь
2: сказать. Ты поэтому не ходишь, ты боишься, что тебя на каждом корпоративе нагнут и заставят в гору идти.
1: Понял?
0: Вот так неожиданно.
1: Сейчас я просто поднос так, чунь, на, это тебе.
0: Да у нас просто не всегда вкусно кормят, давайте быть честными. Опа! Что, я единственный, кто озвучил
1: эту правду? На корпоративах?
2: В смысле, ты же не был там.
0: Один раз был.
1: Даже я помню, когда ты был, да, один раз. Ну, там, согласен, кухонка такая. Там сладкое не принесли.
2: Вот
1: это, конечно, да, права.
2: Я ела.
1: Что?
2: Я ела.
1: Где ты ела?
0: До магазина, наверное, выбежала через дорогу и купила.
1: Нет, Ань, то, что на других столах, это не наше.
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. By Indie. Хчо.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Финляндии Александр Стубб может стать представителем Европы на возможных мирных переговорах с Россией, пишут западные СМИ. Его кандидатура, по данным журналистов, сейчас обсуждается в Евросоюзе, хотя сам переговорный процесс пока находится на ранней стадии. Россия поддерживает рабочие контакты с Украиной, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук. По его словам, стороны продолжают обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриацию тел. Ранее дипломат сообщал, что Москва подготовила предложение к мирному плану США по Украине и готова представить их на этой неделе. «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти и стал обладателем Кубка России. Основное время финала завершилось со счетом 1-1. А в послематчевой серии красно-белые оказались сильнее 4-3. Для московского клуба это пятый Кубок России в истории. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: А в эфире Галина Свердлова, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро. Мы обсуждаем тимбилдинг. Из чего вообще можно сделать тимбилдинг и нужен ли он? У нас вот даже среди нас троих разное мнение и отношение к тимбилдингу. Расскажите, пожалуйста, нужны ли вообще эти мероприятия? Их раньше же не было.
2: Они всегда были. Просто если вы вспомните историю, даже коллектив в деревне, который, вот, например, занимается сенокосом или сбором урожая яблок, например, они праздновали различные там, Иван Купала или Медовый Спас, Яблочный Спас. Ну, то есть это какие-то были праздники, где все собирались, соревновались, помните, перетягивали канат, забирались на столбы куда-то там наверх. И соревновались друг с другом, веселились, прыгали через костры, танцевали. То есть сбрасывали напряжение, накопившееся. Можно таким легальным способом избежать конфликтов. Если, например, есть какое-то напряжение, да, мы как-то его реагируем. Встретились, что-то там обсудили, повозмущались, ну и пошли дальше работать. Или потанцевали через тело, отреагировали вот это свое раздражение. Или в команде с кем-то малознакомым с работы, на сенокосе, он далеко от меня стоит, а вот в команде со мной он сегодня был, и мы с ним больше сплотились, дружились, и теперь мы, ну, как-то охотнее идем на работу. То есть это всегда было, просто в разной форме.
3: Но это реально влияет на производительность труда?
2: Это влияет. Это действительно повышает мотивацию к работе. Это точно уменьшает количество конфликтов. Это помогает людям познакомиться поближе, сплотиться. И вместе потом им проще и охотнее они идут к общим целям.
3: Хорошо, а если наоборот, во время тимбилдинга, ну, был какой-то спортивный тимбилдинг, и люди поссорились, как им теперь ходить на работу, если они во время тимбилдинга не сплотились, а расплотились?
2: Ну да, теперь они будут ходить по разным лестницам, скорее всего.
3: Вот.
2: Это уже задача руководства наблюдать, что и как происходит. Самое главное, знаете, что в тимбилдинге? Чтобы была у него цель. Потому что тимбилдинги бывают очень разные. Они бывают спортивные, вот которые мы обсудили. Бывают коммуникативные. Это как раз направленные на взаимодействие для того, чтобы понять, у кого какие сильные стороны. Uh-huh. Ведь тимбилдинг помогает посмотреть на сотрудников в неформальной обстановке. Бывают творческие тимбилдинги, бывают психологические тимбилдинги, бывают обучающие. То есть важно знать цель, какую хочет достичь собственник или управление. Что они хотят получить.
1: Отлично. Выбираем тимбилдинг для своего коллектива. Вот что важно. Согласна?
3: У нас в 11 тимбилдинг.
1: Наверное, будет. Галь, спасибо большое за ответ на этот большой вопрос.
3: И до встречи в следующий понедельник.
2: Легкой недели, спасибо.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
6: Категория 16+.
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Так, еще немного про тимбилдинги. Что там считается, что нет, мы обсуждаем. Вот Катрина написал прикольно. Когда я жила в одной солнечной средиземноморской стране, то нас коллективом организовывали на склад сбора и упаковки продуктов для нуждающихся семей. Вот это был тимбилдинг. Мы стояли на конвейере и паковали картоны с необходимыми продуктами. Не такая уж и легкая работенка, кстати, но очень сплочает.
1: Вот, вот. И что-то полезное заодно.
0: Вы знаете, что я тоже, кстати, участвовал в тимбилдинге раньше на одной работе. Мы ходили в детдом и выступали реально перед детворой, играли с ними. Поэтому я не такой плохой, как вам кажется.
1: А никто не говорит, что ты плохой.
0: А, ну ладно.
2: Нам тут уточнение прислали. Вот это Лювак, это кофе, а животных зовут Мусанги.
0: Да бог им судья. На здоровье вообще. Какая разница, если кофе из зверька. Так, еще что.
2: Тимбилдинг рождается в ежедневной рутине, когда команда перестает цепляться к ошибкам коллег и думает в сторону, как это разгрести оптимально, безболезненно. У нас общая цель, и шефа надо беречь, о косяках не рассказывать. Ну и совместные мероприятия тоже укрепляют, позволяют делиться чем-то личным, что протягивает невидимые нити между людьми.
0: Ну, то есть за глаза обсуждать шефа, я правильно понимаю? Но лучше до шефа, конечно,
2: невидимые нити.
1: Мне кажется, что нам нужен тимбилдинг.
0: Кому? Нам?
1: Да.
0: А нам-то зачем?
1: Ну, не знаю.
0: У нас каждое утро тимбилдинг.
1: Да нет, стоп, не нам троим конкретно, а всем, всем ведущим, чтобы мы собрались
2: так,
1: наконец-то.
2: Как раз, кстати, повод есть. У нас же новый руководитель. Вот нам нужен тимбилдинг, чтобы он с нами со всеми получше познакомился.
0: Пусть он и заказывает тогда что-то, правильно? Логично, чиновник, человек в коллективе.
1: Таким способом хотим заставить его на пиццу, да?
0: Да,
2: на пиццу.
1: Да, хотелось бы.
0: От Стаса на пиццу не часто услышишь. Подведем итоги голосования. Что еще можно превратить в тимбилдинг? Мы вам предлагали вариант. Вы за них голосовали. Секс 38%. Так и не проиграл этот вариант никому.
1: Нагнул все остальные варианты.
0: На втором месте, очень рядышком, сходить на мероприятие рекорды. Да? Как будто бы потом можно и секс. И на третьем месте вариант прожарку начальника. По-моему, замечательно.
1: Так это все можно сделать на мероприятии рекорды.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Сейчас будем с тобой еще.
3: Всем отличного понедельника и начала этой рабочей недели.
4: А, друзья, 25 мая, через недельку лета. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, вата, факты и горячие новости.
2: Ну что, Джейсон Стэтхэм слетал в Египет. Выложил фотографии. И, конечно же, туда пришли мы со своими цитатами.
3: Так.
2: А почему он, а не я, Джейсон Стэтхэм? Горизонт, знаешь, я завалил, Джейсон Стэтхэм. Хотели в Сочи, но Египет вышел дешевле, Джейсон Стэтхэм.
4: А он был в Хургаде или в Шарме, или в Каире?
2: Он на фото... Где пирамиды стоят?
4: Каир.
2: В Каире был, видимо, отдыхал там, потому что на фоне пирамид он сфотографировался со своей возлюбленной.
3: А сфинкс он нас сломал?
2: Не знаю, классные комменты есть. Вот пирамиды видел, я навалил.
3: Смешно.
2: Египетская сила, кто-то написал.
3: Нормально.
2: Так.
3: Знаете, почему Стэтхэм на фоне пирамид? Он ждет, пока фараоны сами встанут и подойдут к нему сфотографироваться.
2: Когда Джейсон приехал в Гизу, сфинкс замолчал. Вот, поехали. Туристическое агентство «Штукатур» за штуку в любую точку мира. Джейсон Стэтхэм.
3: Штукатур. Смешно.
2: В общем, если почитать, очень все весело. Мне кажется, он уже...
4: Мне кажется, он боится. Он каждый раз морально готовится к новому посту.
2: Ему надо прилететь к нам. Почему он еще не прилетел? Я не понимаю. Ему
3: он боится.
2: Уже 3 тома вышло, наверное, его книги. Он даже не в курсе.
4: Одну я купила.
3: Одну ты купила? Почему ты еще не разговариваешь с этими замечательными...
4: Лежит дома.
2: Сколько страниц?
4: Толстенькая.
2: 200-300 примерно.
3: Тогда он должен сказать, она толстенькая, это я накормила.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну что там сегодня? Надеюсь, про нерпенка.
2: Да.
3: Про нерпу?
2: Да. Вообще-то сегодня, 25 мая, день нерпенка. Один из самых умилительных праздников, связанных с природой и экологией. Маленькая нерпа, особо почитаема на берегах Байкала. Именно там в основном и проходят все праздничные мероприятия. Кстати, байкальская нерпа живет дольше всех остальных нерп, лет на 5-6.
3: Потому что там чистая вода, и она ее лижет.
2: Праздник уже более 20 лет. Его впервые отметили в Иркутске. В общем, интересный факт, который я не знала о детеныше нерпы. И о нерпе. Нерпа умеет приостанавливать беременность.
3: Такая, только не скорпион, только не скорпион, пожалуйста.
2: Ну, по сути, по факту так и есть. Происходит, если наступают неблагоприятные условия для развития плода. В этом случае после оплодотворения зародыш опускается в рог матки, и он не погибает, а впадает в анабиоз, который продолжается до следующего брачного периода. И тогда уже нерпа рождает сразу двух нерпят.
3: И такая нерпиха такая, Вить. А что там поставки сейчас ключевые? Маловато.
1: Мне понравилось название для группы «Рок матки». «Рок матки».
3: «Рок матки».
2: «Рок матки».
3: «Рок матки».
1: «Рок матки».
2: Вот, а еще нерпята рождаются полностью белыми, а уже потом темнеют. А из-за белого меха они как бы классно так маскируются в снегах.
3: За Майкл Джексон, Бенджамина Баттона. Родился белым, стал темным.
1: У нас же тоже есть нерпы в Петербурге, я правильно понимаю?
3: Да.
1: Мы же как-то спасали одну всем городом.
3: Кто? Мы? Я никого не спасал, к сожалению.
1: Вот, на Ладожском озере, в дикой природе, они обитают в Финском заливе и Ладожском озере.
3: Да.
1: Я только что узнал, оказывается.
2: Да,
1: нас очень любят.
2: Ну, они классные, у них еще глаза самые большие, красивые, по-моему, тоже у байкальской нерпы.
3: А чучело из них какие?
2: Ты вот, Таня, выйди.
3: Ну, запах.
1: И зайди нормально с нерпенком.
2: Вообще, еще молоко у них жирность большая, достигает 60%, поэтому они очень быстро могут набирать вес.
3: То есть ложкой можно его есть, получается?
2: По факту.
1: Оно продается где-то?
3: Да, рядом со струей бобра.
1: Ну, ты же рассказываешь, значит, мы хотим знать, где это того.
3: Да, где молоко?
2: Нет, это молоко не продается, оно как бы из матери нерпенку передается.
3: Так, купи нерпенка и 2 литра молока.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8 865 222 37 14.
13: Сауадека! Инде!
14: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2-34-90-94.
16: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
17: Категория 16+.
18: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулакова или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
19: Как вас зовут?
20: Олеся Зотина.
19: Чем вы собираетесь заняться?
20: Дизайном интерьеров.
19: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
20: Зачем столько?
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
21: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
22: Телефон рекламной службы 992.

0: на 25 мая.
1: Овны, сегодня ваш любимый человек сделает все для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и счастливо в его обществе и в одиночку.
0: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что он именно хочет сказать. Вы будете понимать его с полуслова.
2: Близнецы, сегодня в ваших отношениях с вашим любимым человеком будет твориться что-то вообще непонятное.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам побыть оптимистом хотя бы ненадолго.
0: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется вам в чем-то помогать. Вы сами со всем справитесь.
2: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться неблаговидности некоторых своих намерений.
1: Весы, если вы решили сегодня построить дом и посадить дерево, то сегодняшний день смело можете посвятить этому судьбоносному занятию.
0: Скорпионы, осторожней! Сегодня ваш любимый человек неожиданно сломает ваши планы на утро, день и вечер, чем приведет вас в замешательство.
2: Стрельцы, сегодняшний день будет для вас днем растерянности.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек захочет вам стать еще ближе.
0: Водолеи, звезды советуют вам сегодня сходить в парикмахерскую и что-то сделать со своей прической.
2: Рыбы, ваше дружелюбие способно растопить даже лед сегодня. Оно сыграет определенную роль в ваших отношениях с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что в России сейчас особенно важно сохранять единство народа. По словам президента, поддерживать сплоченность многонационального и многоконфессионального общества необходимо всегда, но в нынешних условиях особенно. Пользователи из России пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek. Сервис перестал открываться без VPN. За сутки число обращений превысило 21 тысячу. При этом Роскомнадзоре заявили, что не вводили ограничений в отношении DeepSeek и не получали соответствующих решений от уполномоченных органов. Европейский гимнастический союз отменил все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой. В организации заявили, что следует решению Международной федерации гимнастики, которая ранее также сняла ограничения. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем в понедельник.
2: Школу в США осудили за проведение выпускной церемонии под проливным дождем.

0: Школа идет.
1: Наверное, 11.
0: За, допустим, 11-10 лет. За 10 лет они не научились подниматься по ступенькам. Не знаю, что такое перила.
1: Стас бы мог быть у них с этим.
0: Я был бы директором, наверное. Вот я помню, 1 сентября первоклашки ураган идет. Когда девочка на плечах, вот эта с колокольчиком, она даже им не дергает. Колокольчик сам просто от смерча двигается.
1: И девочки меняются из-за урагана, да?
0: Просто там... Девочка сидит на плечах у парня, а парень сидит на плечах у физрука, чтобы он не улетел, понимаешь? Вот это 1 сентября.
1: Это весело, весело. У меня есть горячая новость. Есть одна актриса фильма для взрослых. Ну, назовем ее Лили.
2: То есть ты даже не хочешь говорить ее имя?
1: Не хочу давать ей рекламу. Девчонка все-таки с таким...
0: А она хочет давать.
1: С таким себе прошлым, да, будем честны. В общем, у нее был интим с 1000 мужчинами, да? И взяли интервью у ее парня. Говорят, ну, как ты к этому относишься, дружище? Он... Цитата. Важно. В конце дня она все равно возвращается ко мне. Конец цитаты. Объяснил Сэм. Его зовут. Еще он прекрасно осознает, сколько много тяжелой работы требует ее профессия.
0: Слушайте, но Сэм чаще всего сам, я так понимаю. Как вы к этому относитесь? Он говорит, я 200-й в очереди.
1: На интервью с ним сидела девушка его. Она очень довольна была его ответом. Это было видно.
0: Она молчала.
2: Мне кажется, она его бьет.
0: Мне кажется, его бьют парни, которые к ней приходят.
1: Я не знаю, куда катится этот мир, но главное, чтобы не в сторону Сэма. Сомнительно это все. Вейкаперы.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: XC. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
8: Категория 16+.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа и расскажу интересных новостей. Там в Лас-Вегасе прошли усиленные игры. Что это такое? Там атлеты официально используют допинг. Вообще любой, который только возможен. Там это просто здоровенные мужики участвуют во всех этих спортивных мероприятиях. И на выходных это проходило, и, насколько мне известно, победил спортсмен как раз-таки, который не использовал вообще никакого допинга. Он пришел, говорит, я просто перед соревнованиями хочу в этом во всем поучаствовать, а так можно было. И в итоге он забрал все эти золотые медали. Замечательно. Друзья, по-моему, каким видом спорта вы занимаетесь? Кто бегал на выходных? Москва, Петербург, где еще забеги были? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, пока я расскажу о треках в этом часе. Там Uncle Flex.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
1: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
14: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз заново начнет закупать газ в России, как только закончится конфликт на Украине, заявил Мадьяр. По его мнению, когда ситуация разрешится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он, цитата, «дешевле». Это диктуют факторы конкуренции и географии. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. По данным Центробанка, такие меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает ТАСС. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что переход сына Евгения Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд», возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.

0: вас.
1: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
5: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
6: Категория 16+.

0: Рекорд Радио.
1: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны, 12.00 ровно в культурной столице, и хочется крикнуть: вы готовы, друзья? Да, но крикну это в пятницу и в субботу обязательно, потому что Рекорд устраивает двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс», новая площадка «Три танцпола», более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс, колбасный цех «Матрикс» 29 и 30 мая, уже вот совсем скоро, на этой неделе, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности будут доступны, и до сих пор они там, на сайте radiorecord.ru. Проходите, забирайте, еще есть возможность забрать самые вкусные билеты. Возрастное ограничение 18+. Пока вы на сайт, рассказываю о треках в этом часе. Green Velvet.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
4: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
5: Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz — это комфорт. Soyuz — это технологичность. Soyuz — это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
15: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
16: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
17: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
18: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил Ступ. Он добавил, что сейчас нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев против его страны, отметил финский президент. При этом он не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер. Карты MasterCard и Visa должны уйти с рынка России, заявили в Центробанке. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. «Спартак» разбил трофей после победы в Кубке России. Во время торжеств по случаю победы над Краснодаром аргентинский легионер красно-белых Пабло Солари случайно повредил главный трофей турнира. Подняв хрустальный кубок над головой, Солари не удержал его целым. Сначала слетела крышка, а затем откололось основание. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход 27. Только сейчас выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 800 65 263 43 25.

0: космос.
1: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
2: Категория 16+.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, и здесь, конечно же, буду с вами еще час как минимум и расскажу самое интересное, что там есть сейчас из новостей. Оказывается, среди мужчин новый тренд добаюкивания. Так и называется. По словам авторов, такая терапия. Мужчины после нее избавляются от тревоги и обретают доверие к миру. Знаете, я посмотрел эти видеоролики с этой так называемой терапией. Знаете, в основном там сидит женщина, я так понимаю, этого молодого человека, и не только молодого, и докачивает его в большом гамаке. Но, знаете, сон нам всегда был плюсом, но, видимо, опять же, не по своей воле мужчина туда пошел, говорит, добаюкивать. Тебе нужно добаюкивать, дорогой. Пойдем, вот это новый тренд запишем. Выглядит странно. Посмотрите в интернете, как это на самом деле выглядит и происходит. Кто-то ходил, напишите в чат мобильного приложения Рекорда или в тренды, которые вас заставляла участвовать ваша вторая половинка, тоже напишите, выскажитесь на всю катушку в чате мобильного приложения Рекорда. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там The Chemical. Они же Brothers. Anil, Small Town Boy. И Арбукс в этом часе. Graceland. All Things Break с работой Gravity.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи.
0: Только сейчас.
3: XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей.
0: Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
7: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
6: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
8: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе и правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама и оферта 18+.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран исключил управление Армузским проливом из меморандума о взаимопонимании с США. Вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, заявили в МИД Ирана. СТУП допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Также в ответ на вопрос слушателей финской телерадиокомпании, готов ли он выступить посредником, президент Финляндии сказал, что, цитата, «если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно». Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Россия возглавили рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии. В замыкающей группе – Чехия, Румыния и Молдавия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что спасает.

0: «Кристалл». Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-рум. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya — бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya — бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7 865 2-34-90-94.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1, и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
14: Категория 16+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Кстати, зовут. Давайте имена и обсудим. Димы стали новым ред-флагом у россиянок. Понимаете, о чем я? Ни для кого не секрет, что есть антирейтинг мужских имен. И первое место по традиции достается Никите. Совсем недавно это мы в эфире тоже обсуждали. Сейчас на втором месте у нас идет Дима. Все. Димы, оказывается, в данном случае, ну, по версии девушек, самые ненадежные парни в отношениях, в семье тоже на них нельзя положиться. В общем, все не то, все не так. Да и вообще, имя уже не модное. В этом году в Москве мало кого так назвали, в Петербурге тоже. Оказывается, Димами было в тренде называть детей в 70-е и в 90-е. Смотрите, рейтинг, в принципе, у нас обычно же топ-3, да? Третья позиция свободна. На первом месте Никита, потом Дмитрий, третья позиция пустует. Друзья, если вы знаете женский антирейтинг имен, пишите его, огласите, пожалуйста, прямо у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Почитаю, ознакомлюсь непременно. В этом часть у нас, смотрите, свежая работа by India Mod и Alex Slam, Шаде, наконец-то.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников совместного увольнения. Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллиона рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АОТ-банк. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
13: Телефон рекламной службы 992-300.
14: Новый трек на Рекорде.
15: By Indie. Хчо. Мод. Шаде, Алекс Лэм Ремикс.

0: Рекорд. Новости.
1: Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщает Пул Первого. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Гимнастов из России допустили к соревнованиям с флагом и гимном. Исполком Европейского гимнастического союза принял это решение вслед за Международной федерацией гимнастики. Еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Дегтярев. Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-23 к орбитальной станции Тяньгун. На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно на полгода. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице.
0: Радио Рекорд представляет колбасный цех. Матрикс. Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
3: Пошел гол-гол. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic Siete – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
13: Категория 16+.
14: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
15: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
16: Сайт автосервис avangardstaff.ru.

0: вас.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, уже помните, что у нас мероприятие всегда в огромном количестве присутствует на протяжении года? Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Рекорда, вернется в столицу с новой постановкой, она называется «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Ну и обязательно, конечно, будет мега-микс от диджея Цветкова, без него вообще никуда. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х. Это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. В этом часе свежая работа «Like a Prayer» от Josh Fathers.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный кроссовер Foya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Foya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте «Совкомбанк.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама не оферта.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: У Москвы есть предложение к плану США по Украине для следующей встречи. Российские эксперты готовы их представить, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, не уточнив, что включают в себя эти предложения. Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил новости на этот счет в ближайшее время. Немногим ранее глава МИД Ирана отметил, что стороны находятся на финальном этапе работы с меморандумом о взаимопонимании. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Зачастую это просто самовнушение, заявили ученые. По их словам, человек не является существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snap и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера. Испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

0: Серия 16+.
1: Как вас зовут?
2: Олеся Зотина.
1: Чем вы собираетесь заняться?
2: Дизайном интерьеров.
1: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
2: Зачем столько?
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
2: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
3: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
4: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. 4 часа дня, самое время. Тревожное. Петербургу предсказали большое затопление из-за ледника судного дня. Слышали про такой ледник вообще? Он располагается в Антарктиде, именуется именно так, по-библейски. В общем, если процесс ускорится, уровень мирового океана может заметно подняться. И, конечно же, ну вот как что так сразу? Сразу Петербург. Если затопление, так мы первые. В общем, низкие районы Петербурга могут оказаться под угрозой подтопления. Друзья, я предлагаю все же верить, конечно же, в самое лучшее. Нас это не коснется когда-нибудь, другой раз, в другой жизни. И главное, не забыть подписаться на наш телеграм-канал Радио Рекорд, так что действуйте прямо сейчас. Медуза в этом часе и Don't Wanna Go Home услышим. А еще впереди Джон Саммит, Crystallized. И Леонид Руденко нас не догонит. А еще Робин Шульц и Эмберс. Эбин и Холлоу прямо сейчас, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это так. все.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, сейчас чистое есть. Вот,
2: молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
6: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил Ступ. Он добавил, что сейчас нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев против его страны, отметил финский президент. При этом он не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер. Карты MasterCard и Visa должны уйти с рынка России, заявили в Центробанке. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. «Спартак» разбил трофей после победы в Кубке России. Во время торжеств по случаю победы над Краснодаром аргентинский легионер красно-белых Пабло Солари случайно повредил главный трофей турнира. Подняв хрустальный кубок над головой, Солари не удержал его целым. Сначала слетела крышка, а затем откололось основание. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
0: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
8: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06.

0: 6 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. СОУЭС. Живи легко.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
3: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
4: Сайт автосервисавангардстав.ру.
5: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
7: Категория 16+.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

Я усиленно готовлю, и вы знаете, будет очень круто. Вас ждет полноценное музыкальное путешествие в музыку нулевых и не только. В общем, я в лютом предвкушении, и разумеется, что билеты до сих пор таки ждут вас на сайте radiorecord.ru. Берите вообще на оба дня, я буду там и 29 и 30 мая. Мероприятие 18+, вся информация там же на radiorecord.ru. Увидимся на колбасном цехе. Ну и прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки из самого вкусного, интересного и нового мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Во-первых, это будет новинка от Anima «Beautiful». Еще одна новинка — Green Velvet, Medusa и Genesia, La La Land, Record Mix.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. «Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги», — рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETE – мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка – 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21 64 64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
15: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
16: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
17: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран исключил управление Армузским проливом из меморандума о взаимопонимании с США. Вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, заявили в МИД Ирана. СТУП допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Также в ответ на вопрос слушателей финской телерадиокомпании, готов ли он выступить посредником, президент Финляндии сказал, что, цитата, «если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно». Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Россия возглавили рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии. В замыкающей группе – Чехия, Румыния и Молдавия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществ
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: космос.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Телефон рекламной службы.

рекорда, спросит меня: Женя, а почему в четверг, если колбасный цех будет всего лишь двухдневным, в пятницу, в субботу, понятно, четверг тут при чем? Но еще более внимательные слушатели вспомнят о том, что в четверг в 9 вечера у нас традиционно шоу «Колбасный цех» на всех частотах вещания «Радио Рекорд». Так что следим за эфиром. На этой неделе для вас будет много всего интересного. Ну и, разумеется,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И главные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
4: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
6: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
11: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
12: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
13: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
18: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП.
15: สวัสดีค่ะยินดี
7: приветствуем вас
20: Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
21: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
22: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
23: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
24: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщает Пул Первого. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Гимнастов из России допустили к соревнованиям с флагом и гимном. Исполком Европейского гимнастического союза принял это решение вслед за Международной федерацией гимнастики. Еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Дегтярев. Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-23 к орбитальной станции Тяньгун. На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывов.

0: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1778-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
11: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Рекорд. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на Рекорде.
1: Рекорд Релиз. О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас. XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Здрасте, вам за космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервисавангардстаф.ру.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800

радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И напомню, что у нас в эфире Рекорда уже второй месяц существует радиошоу, в котором мы на протяжении часа, на протяжении целых 60 минут играем только русскоязычную музыку. Причем не просто в ремиксах, а также мы, разумеется, играем в оригиналах и в мэшапах. Мэшапы — это, кстати, когда мы берем инструментал, допустим, зарубежный, а текст кладем русский, и получается, по сути, новый трек. Это радиошоу называется «Русский час», и оно было вчера, в воскресенье, в эфире Рекорда, и каждое воскресенье в 3 часа дня по Москве оно в эфир наш выходит. Если вы пропустили вчерашний выпуск, бегом!

снавигирую в специальный плейлист, который так и называется «Русский час». Вчера там было много классных новинок, ну и, разумеется, там мы не обходим вниманием и классику русской электронной танцевальной музыки. В общем, обязательно послушайте. Ну а что мы с вами будем слушать в ближайшем часе, расскажу вам прямо сейчас. Алок и Фейтлес, Клаб Бизар, Рекорд Микс. DJ Smash, Bambi, Рекорд Микс. Джон Саммит и Джулия Чордж, Shades of Blue, Рекорд Микс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников совместного увольнения. Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
14: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133. Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
17: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: У Москвы есть предложение к плану США по Украине для следующей встречи. Российские эксперты готовы их представить, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, не уточнив, что включают в себя эти предложения. Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил новости на этот счет в ближайшее время. Немногим ранее глава МИД Ирана отметил, что стороны находятся на финальном этапе работы с меморандумом о взаимопонимании. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Зачастую это просто самовнушение, заявили ученые. По их словам, человек не является существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ошел-гол-гол. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это так. Все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И главные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Чистое есть.
2: Вот молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рок-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». И здесь мы, Кремов и Хрусталев. А стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Новое исследование одного уважаемого научного журнала сообщает нам, что в мире 1,2 миллиарда психически больных людей, что почти вдвое больше, чем 30 лет назад. И поэтому, когда в следующий раз будете возмущаться происходящим и говорить «кажется, мир сошел с ума», это вам не кажется. Это конкретно так и есть уже и официально. И по этой причине также не стоит удивляться безумию в новостях, некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвичи чаще плачут и едят в кровати, чем занимаются сексом, показал опрос. О слезах перед сном рассказали 16% жителей столицы, тогда как местом для интимной жизни кровать назвали только 14% респондентов. Кроме того, половина опрошенных призналась, что регулярно ест в постели чипсы, сладости и пиццу. Большинство же используют кровать в основном для соцсетей, сериалов, работы и учебы.
2: Москвичи часто плачут в кроватях? Ух ты, слушайте, ух, как я вот прям, знаете, честно, прям ком в горле. Они в постелях плачут, у них же, москвичей же столько проблем. Смотрите, офис, в офис надо приехать. Да, в офисе кулер может сломаться. На Бентли детали из Китая долго идет. После тусовки голова от кокоса с пивом болит. Черная икра не свежая. Да еще едят в кровати. Ай-яй-яй, это вообще горе. Слушайте, людям приходится есть в кровати. Да я сейчас заплачу. Вы представляете, пока вся остальная страна занимается в кровати сексом, москвичи там едят. Но это нет хорошей жизни.
1: Понимаете? Есть маленький нюанс. Они, смотрите, они не просто, не скажут, что они часто плачут в кровати, они чаще, чем занимаются сексом, плачут в кровати. Потому что в год они один раз занялись сексом и два раза поплакали в кровати.
2: Ну, вот такая рожа. Я надеюсь, конечно, я надеюсь, что не все так плохо. И я надеюсь, что все-таки совсем не все так плохо. Ну, хотя бы просто потому, может быть, знаете, просто у москвичей, у них же спросили, где они не занимаются, точнее, что они делают в кровати. И они сказали, в кровати мы сексом не занимаемся, мы там плачем. А просто у москвичей не спросили, где они занимаются сексом. Да, они, может быть, занимаются не в кровати, а просто в других местах. Там, на работе, в офисе, в туалете.
1: Возможно, в Тверь уезжают для этого дела.
2: Там дешевле. Как называется, туры, да? Есть стоматологические туры, да. Иногда в где угодно.
1: В Капотню, может, сел.
2: О, в Капотню вообще дешево, там копейки просто.
1: И лица там на Воробьевых горах, на Патриках.
2: Прямо на горах?
1: Да.
2: Они раньше ленинские называли, осторожнее. При Ленине нельзя. Ну, а в кровати, они, значит, они в кровати чаще едят, чем занимаются сексом. Вы знаете, я не верю все-таки, что они в кровати только едят. Ну, есть же такие, которые и едят в кровати, и занимаются сексом. Там зайчику и чипсы, и банан. Ну, так же можно. Тут, конечно, важно, главное не перепутать, чтобы там все не смешалось. Там чипсы, сиськи, письки, сосиски, там. Пиццу, главное, с пиццей
1: не того. Чтоб не чавкал не по тому поводу.
2: Знаете? Да, вот это важно. А то, знаете, а то москвичам еще больше придется плакать. Прямо рыдать кровавыми слезами. Плачут они в постели, москвичи, проблема века. Они вообще новости-то читают? Они хоть знают, что в стране происходит, когда они плачут с чипсами на диване?
1: Может, они от этого и плачут?
2: Да, с чипсами, я понимаю. А вот мне интересно, а москвичи, это вот имеется в виду все москвичи?
1: Все.
2: И депутаты тоже, да?
1: Ну, они, если москвичи, да, но если они там от, не скажешь, там, от Приморского края, то тут есть вопросики.
2: А шаман тоже плачет в постели?
1: А он москвич?
2: Ну, он живет в Москве. Кого вы называете москвичом? Москвич тот, кто 5 минут в Москве. Зачем? 4 еще не считается.
1: Так далеко ездил лед лизать. Мог бы на Москва-реке привязать.
2: Так нет, тоже нет хорошей жизни. Не, ну, а он-то нет, конечно, шаман вряд ли. Я думаю, что он в постели все-таки занимается любовью, да? А вот Познер, например, и Надежда Кадышева, вот там точно только чипсы.
1: Ну, я не думал, Надежда Кадышева, у нее же ансамбль.
2: Что в постели?
1: Хореографический. Я просто, ну...
2: Постели?
1: Нет, не постели, это... Я вспоминаю.
2: Нет, а это вы поставили важную тему. А что ансамбль Надежды Кадышевой делает в постели?
1: Я уверен, что у них все прилично. Они спят в другой комнате.
2: И отсюда вопрос. Ну, может, не отсюда, а оттуда... Ребят, вопрос, на самом деле, отнеситесь к нему, пожалуйста, серьезно. Не надо это вашего ерничания, шуточек, хватит. Смотрите, москвичи плачут в постели. Пока вы там, это, чите, они плачут. Вопрос, А ты плачешь, дорогой друг. Но нас, конечно, не интересуют случаи трагедии, да, из-за трагедии, из-за неприятных там ситуаций. Это мы все.
1: Не, ну неприятные ситуации мы как бы это рассматриваем. То есть это не трагедия.
2: Ну, да, да, по крайней мере, не трагедии, да. Вот просто вот для разгрузки из разрядки. Да, понятно, а мужиков у нас учат прям с годика плакать. Уже в годик и два дня плакать нельзя. Ты не мужик, иначе. Но мы, ну, все равно, ведь плачете иногда в подушку или не в подушку. Или, может быть, уже просто, уже в конце концов, мы живем в такое вегетарианское время, когда уже вроде можно плакать, да?
1: Ну да, бывают еще слезы умиления. Ты, знаешь, видишь, что-то трогательное.
2: Радости, слезы.
1: Да, да.
2: А помните новость, что зумеры вообще плачут на работе, каждый второй зумер. Поэтому не надо не стесняйся слез.
1: Да,
2: вот плачешь, плачешь ты, нет? А если нет, то тоже поясни. Я не плачу, потому что я мужиком стал в 3 месяца от рождения. И потею?
1: Ну,
2: вместо этого, да, кстати, это тоже разрядка. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: В Москве у проституток начался коммунальный кризис из-за сезонных отключений горячей воды. Девушки все чаще отказываются выезжать клиентам без бойлера или просят доплату за дискомфортные условия. Ценник, по данным СМИ, местами вырос уже на 50%. Перед встречей клиентов теперь нередко спрашивают не только адрес, но и есть ли дома нормальный душ. Если горячей воды нет, предлагают доплатить, снять отель или искать квартиру с бойлером.
1: То есть, я не понял, то есть теперь хочешь проститутку, заводи бойлер, что ли?
2: Ну, если хочешь ее на дом, а не к ним в проституту, что? Представляешь, что у тебя бойлер-то есть, наверное,
1: да? Да, вот не факт. Ну, то есть, понимаете, в любом случае условия усложнились, как бы, да? А это что, это теперь такой новый вид проституции? Бойлерная проституция, да?
2: Ну, они, как да, ну, да, если у них нет бойлера у проституток, то они ходят тоже и помыться в том числе.
1: А вот если, как бы, если ты в бордель с собой, его брать не нужно, бойлер в бордель, если он у них сломался, например,
2: я думаю, что, как бы, будет все наоборот, рыночек все порешает. Как бы вот проститутки будут пользоваться миниатюрными, как бы, мобильными бойлерами. Такие в рюкзачках будут носить, как бы там устанавливаться.
1: А зачем? Слушайте, что им бойлеры? Они что вообще услышали где-то бойлеры, слово узнали, записали? А кипятильник им не подойдет? Вот это такое, знаете, для кипячения воды в стакане. Им же тоже можно вскипятить. Да, собственно, да, есть куча способов. Знаете, просто уже вот это совсем этот городской беспредел уже совсем просто уже расклеились совершенно, да, просто ничего уже не можем без бойлер. А бабушка?
2: Что вот бабушка?
1: Ну, послушайте, а что бабушка? А вы даже не понимаете. Нет. Вы просто даже вы уже забыли, что одна простая, добрая бабушка может с собой нагреть воду.
2: То есть опустить бабушку в воду?
1: Бабушку в воду. Она грела, я помню, когда воды не было, ложилась.
2: У вас была горячая бабушка.
1: И детство такое. То есть, смотрите, значит, я хочу понять, значит, времена меняются, как бы, да? Значит, то есть раньше это ты как бы ездил к проституткам летом помыться, да? А теперь они к тебе. Правильно?
2: Ну, в том числе и, конечно, разумеется. Ну,
1: а постирушки?
2: Ну, нет, постирушки сейчас, как бы, вы просто не современный человек. Постирушки, для постирушек сейчас не нужна горячая вода. Машинка сама греет, как бы, воду стиральная.
1: Да? Нет, да. Просто на всякий случай. Окей, хорошо.
2: Это технология!
1: А так зачем, подождите, если так развиты технологии ваши, так зачем мне вообще ехать в проститутки? Знаете, есть сейчас технологии в интиншопах, там такие машины стиральные. Засунул туда и постирал, раз прокрутил эти, все, и не надо никаких этих... Знаете, с машинами сейчас вообще проще.
2: А можно, знаете, использовать старинный индейский метод. Нагревать камни и кидать их как бы в воду. Ну, дети делают кожаный мешок с водой, туда кидали.
1: А за камни сейчас ничего тебе не будет?
2: Не, нормально.
1: За накаленные особенно. Ну, окей, и что там было сказано? Значит, перед встречей клиентов теперь нередко спрашивают проститутки не только адрес, но есть ли дома нормальный душ. А что значит нормальный душ? Нормальный, это, простите, какой? Вообще-то душ, когда тебе отключают горячую воду, он остается нормальным. Это проблема не в душе, он остается таким же. Или они думают, что когда горячую воду отключают, душ тоже меняет форму свою?
2: Ну, знаете, вот как бы я в этом смысле с проститутками солидарен. Только в этом смысле. По этому пункту. Как бы, я прошу учесть, записать.
1: А, я записал. Все
2: по этому пункту.
1: Да.
2: Для меня, как и для них... Душ без горячей воды ненормальный. Все, по остальным пунктам я с тебе не согласен.
1: А вот, может быть, я имею в виду как раз другой пункт. Может быть, знаете, для проституток нормальный душ — это душ не длинный. Потому что, знаете, там типа, а что это у тебя такой длинный душ? Не, я с таким длинным душем туда не дам.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
4: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
11: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
12: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
11: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
12: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Димы выходят из моды в России. По данным ЗАГСа Москвы, в 2025 году имя Дмитрий опустилось на 11 место по популярности. Так назвали чуть больше 1000 мальчиков. Параллельно соцсети окончательно превратили типичного Диму в мем и записали имя в список главных ред-флагов наряду с Никитами и Настями. Пользователи пишут, что из-за демографического бума 70-х и 90-х подозрительно много сомнительных историй почему-то связаны именно с Димами.
2: Подозрительных историй, связанных с Димами? А это, простите, каких историй? Знаете, я знаю только одну сомнительную историю с Димами. Это история под названием «Дмитрий Дебров», когда он пиписку теребил. Помните? Вот это единственная сомнительная
3: история. Это неправда, он сказал. Это фотошоп.
2: Хорошо.
3: Постанова.
2: Тогда я знаю только одну историю, связанную с Димами, сомнительную, когда фотошоп.
3: Когда Дзюба, он не Дима, но близко.
2: Близко в том смысле, что...
3: Дзюба, Дима.
2: Близко к тому, что делал Дебров. Но не в смысле того, что Дима. Какие... Это сомнительные истории, связанные с Димами. И главное, что с какими Дмитриями? Ну, не с Дмитрием, я бы сказал. Кто? Какой Дмитрий? Подождите, кто? Нагиев? Кто? У него была какая-то сомнительная история?
3: Ну, у него, да, я думаю, что да.
2: Какая?
3: Ну, какая?
2: Вот та?
3: Он был не лысый, а стал лысый.
2: А то есть, что? Ну, да.
3: Был кучерявый и стал лысый.
2: И поэтому это что за история?
3: Для меня сомнительно. Для меня это ред флаг.
2: Я не знаю, что...
3: личного?
2: Да, я понимаю. Но какие, Дмитрий, о ком они, какие сомнительные... Знаете, может, я понял. Единственное, что вот приходит в голову, это, возможно, Дмитрий, этот самый, как его фамилия-то знакомая? Хрусталев. Вот это да, вот там сомнительные дела, я бы даже сказал мутки. И знаете, давайте даже говорить откровенно. Вот когда все время я взял псевдоним Хрусталев, ну пусть даже его еще никто не знал, но я же взял его фамилию, а не имя. Да, Хрусталев, а мог бы взять Дмитрий?
3: Ну, мог бы, да, или там как двойной Андрей Дмитрий. Там,
2: Дмитрий, или двойной.
3: И, кстати, тот тоже сначала был с волосами, а потом полысел. Что у Дмитриев такие мутки?
2: У нас? А я еще не Дмитрий! Подождите! Не рано меня записывать в Дмитрий! Но, секунду, я что-то не знаю, я не ослышался, что там было сказано? Типа, демографический бум в 90-х и в 70-х, да? Значит, подозрительно много сомнительных историй. А демографический бум в 90-х?
3: Вообще нет.
2: Это что еще за новости? В 90-х был не демографический бум, в 90-х была демографическая яма.
3: Провал полный.
2: Да, это был провал, там был самый масштабный демографический кризис, которому даже трудно найти, наверное, в историю. Даже сейчас у нас рожают больше, хотя все говорят, рожайте, типа мало рожают. Сейчас лучшая ситуация. Может быть, знаете, может они перепутали 90-е прошлого века с 90-ми позапрошлого, 19-го века. И может быть, послушайте, если они перепутали это, может быть, тогда они перепутали имя Дмитрий с именем Стас, например.
3: Но Стасов тогда было мало, очень мало. Дмитриев было изрядно.
2: А в 19 веке, знаете, никаких сомнительных историй с Димонами не было. В 19 веке Димоны, я бы сказал, были огонь. Один Дмитрий Менделеев чего стоит. А в 14 веке, помните, Дмитрий Донской? Так там вообще, да?
3: Нет. Чуть позже 14 века, имею в виду. Были мутные истории, их даже называли лжедмитриями.
2: Да, но все-таки не 90-е этого века. Да, то все-таки одно вы нашли. Все, больше нет. Вот правильно, лжедмитрий. Ну и в 21 веке, помните, в бумере? Димон! Все, больше ничего не было. Но смотрите, что меня поразило больше, что по данным ЗАГСа, да, было сказано Москвы, значит, имя Дмитрия опустилось на 11 место по популярности. То есть Дмитриев опустили, да?
3: Да.
2: На 11 место. А что, есть какие-то места? А кто на первом?
3: Вот странно. Ну, сказали, что Дмитрий на 11 месте, вот еще Никита и Настя, видимо, там, может, 9-10 место. А вот первые 2-3 места. Скажи, что там как бы...
2: Нет, кто лидер? Нет, первое, это, конечно, самое интересное. Но первый, ну, небось, Владимир, да? Или кто-нибудь... Или какое-нибудь, знаете, может быть, очень модное имя. Знаете, вот, кстати, россияне очень часто называют... Петух, да, конечно. А как они только не называют. Я только недавно слышал имя. Знаете, как недавно новость видел? В Москве, по-моему, назвали ребенка Доминик Жос. например. Вот с этим никаких не было связано самих историй. Но и больше того, одно из самых популярных имен в свое время, ну, популярных, может быть, не так часто, но называют и сейчас, это вообще-то имя Люцифер.
3: Да ладно.
2: То есть, да, то есть, понимаете, ну что, вы не знаете, да, в Москве там назвали Люцифером, тут назвали. То есть, подождите, то есть для россиян сомнительные истории связаны с Дмитриями, но не с Люциферами?
3: Ну, это очень сомнительно. Тем более в нынешнее время, когда вот есть у нас новые законы, хорошие.
2: Новые времена у нас, вот именно. А имя, вот там было сказано слово Red Flag. А, кстати, уже есть такое имя?
3: Red Flag? Нет, нет.
2: Red Flag Семенович? Нет?
3: Red Flag нормальное имя.
2: Нет, имя восточное. Да. Ну что лучше, Дмитрий или... Дмитрий, видите, непопулярно. Red Flag, кстати. Подумайте, родители. Дмитрий вам не нравится, а Red Flag... Какое отчество подходит к нему?
3: Или фамилия? Red Flag Илюмжонович.

0: компьютерные игры могут убивать либидо и разрушать отношения, предупреждают психологи. По их словам, некоторые мужчины настолько привыкают к идеализированным виртуальным героиням, что реальные девушки на их фоне начинают казаться слишком сложными и обычными. Мозг быстро подсаживается на гипертрофированную фантазию, где нет отказов, конфликтов, бытовых проблем и эмоциональных требований. Только идеальная внешность и постоянная сексуальная готовность персонажей. В итоге интерес к реальным отношениям и сексу постепенно снижается.
1: Чего? Я что-то не понял. Так они и на компьютерные игры черебонькают?
2: Кто они?
1: Ну эти, компьютерные игроки. Ну кто, про кого новость-то?
2: Ну про геймеров, ну да.
1: То есть геймеры... Блин, я думал, что они это делают там, фильмы для взрослых хотя бы. Так они типа на все лысого гоняют.
2: Слушайте, это вот странно, потому что они приводят совершенно. Я вот тоже в прошлом немножко геймер, там бывший в отставке. Сейчас.
1: Давайте произнесите это слово четко.
2: Геймер, геймер.
1: Окончание не было слышно.
2: Геймер.
1: Вот. Да, вот это другое дело. Это
2: важно. Никаких постоянной сексуальной готовности персонажей там нет. Этих, там нужен поломать. Там, да, есть игры, где можно вступать в какую-то связь. Там, ну, в ролевых играх это часто бывает. В ролевых в хорошем смысле, в компьютерные игры. Много оговорок нужно делать, да?
1: Смотрите, тема скользкая. Очень сложно.
2: И там нет никакой постоянной готовности. Там трудно, там такой квест нужно пройти, чтобы была тебе сиську показала.
1: Какая? То есть получается, что они теребонькают на все. А вот мне интересно, а на часы в телефоне нет? Если, например, увидят там время, я не знаю, 21:21.
2: Пора.
1: Это очко и очко, да, и как... На карту в навигаторе нет? Вот есть такое, в Москве, помню, есть такой переулок, называется Бабьегородский. Что? Если они увидят Бабьегородский в навигаторе.
2: Для вас есть получше в Москве места. Бабушкинский.
1: Ох, это для меня, я же не геймер, слава богу. Знаете, я думал, что компьютерные игры это как-то для другого. А они на танки, вот эти танки, есть же эти игры, нет? Тоже там вот?
2: Нет, ну, возможно, находится в такой известной парадигме. Все от компьютерных игр, все зло. Все зло от них.
1: Ну, вы знаете, я не думаю.
2: Жестокость, как бы, да, вот как бы. Нет, а потом теперь еще как бы...
1: Но, видите, я думаю, что это тут делают не в играх, а в тех, кто в них играет. Если они уже на них. Это, смотрите, они на компьютерные игры это делают. А вы представляете, что бы с ними случилось, если бы они еще ходили в музей? Если бы они увидели там, не знаю, в музее где-нибудь картину «Венера перед зеркалом» Веласкеса. Или «Маха обнаженная» Франциско Гойя. Представляете, там как бы стали... Они прям в музее бы стали.
2: Ну, такое это
1: ну, все. Какое? Да неважно, идя. Сказано, что они привыкают к идеализированным образом. А где уж более? Да и бабушки, кстати, в музеях. Смотрите, на эти тоже огонь. Тоже можно, кстати...
2: Ну, это не для геймеров. Это не для таких, как вы, как бы. Олдскульных.
1: И что значит, в чем новость? Компьютерные игры могут убивать либидо. То есть, как бы, танки убивают либидо, да?
2: Ну, возможно, да.
1: То есть, девушки идеально...
2: Тетрис!
1: Убивают.
2: Все, с Тетриса начиналось, все компьютерные игры эти ваши.
1: И им закончится все, да. Все придет в Тетрис. Но, с другой стороны, вроде плохие новости, убивают либидо. Ну, а зачем тем, кто играет в компьютерные игры, либидо вообще? Им что, нужно оно вообще, в принципе?
2: Иногда очень мешает, да.
1: Вообще, глаза нужны.
2: Подтверждаю.
1: Да, рот нужен, чтобы кричать, да.
2: Иногда это,
1: да, и вот перед тем, как сел играть в компьютерную игру, убей свое либидо.
3: Рекорд реклама. Радиорекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если Попов и Маркони придумали, как включить радио, то вы придумали, как его выключить. Каждый раз в этот момент нашей программы вы выключаете радио, ну, в том смысле, что вас оно интересует, только в смысле ваших сообщений, которые вы сюда пишете. Так что выключайте радио все остальные, мы будем читать наш местный междусобойчик людей, которые понаписали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в народных новостях. Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что москвичи чаще плачут и едят в кровати, чем занимаются сексом. Видите, как петербуржцы говорят интеллигентно сексом. И мы спросили себя, плачешь ли ты, часто ли ты плачешь. Мы, конечно, не берем в расчет какие-то серьезно, реально трагические какие-то случаи, да, когда вот, ну, а вот просто какие-то бытовые вещи. Может, плачешь от умиления, может, плачешь, от чего ты плачешь, или ты не плачешь совсем, и почему ты не плачешь совсем. И вот очень много нам написали, наши слушатели разделились на плакс и людей, которые совсем не плачут. То есть, ну, вообще, абсолютно. Вот, например, на моем районе, если мужик плачет, ему бьют в бубен, поэтому мы с корешами не плачем с рождения.
0: Слушай, а если ему бьют в бубен, значит, он, получается, еще больше плачет. И ему еще больше бьют в бубен,
1: он,
0: да?
1: Он пока не перестанет плакать.
0: А как же он перестанет плакать, если его постоянно бьют в бубен?
1: То есть тут, да, но на каком-то ударе в бубен, нет, он понимает, что мне бьют в бубен не просто так.
0: И плачет еще больше, да. Нет, тут, послушайте, ребята, не-не-не-не-не.
1: На морально-волевых перестает плакать.
0: Это если есть морально-волевые, а человек, который плачет, у него вряд ли они есть. Нет, поэтому совет тем, кто бьет в бубен. Ну, послушай, ну ударил в бубен, он плачет. Ударил еще, он еще больше плачет. Ну, может быть, дать ему возможность остановиться.
1: Отдышаться.
0: Ну, да, и ударить не в бубен, а, например, по печени.
1: Да. Ну, это свежо, да, это новаторски, это да,
0: вот,
1: это лайфхак.
0: Видите, не зря я здесь на радио, ну что там?
1: Так, а вот история плачущего человека. Привет, у меня друг уезжал в Москву из нашего захолустья, как говорится, за лучшей жизнью. В итоге прожил с мужиком в одной квартире 2 года и все равно вернулся. Странный какой-то, теперь тут плачет. И вообще они все странные, москвичи эти.
0: Подожди, он прожил с москвичом в одной квартире 2 года?
1: Нет, с мужиком каким-то другим. Может, не
0: с мужиком?
1: Да, 2 года.
0: Человек прожил с мужиком, да?
1: А потом вернулся.
0: А он, это он?
1: Он.
0: А в каком смысле он прожил?
1: Может, в хорошем смысле? Может, просто вместе квартиру снимать?
0: А, мы стали забывать.
1: Да.
0: Слушайте, вот это хорошо, что мне напомнили. Действительно, мы стали забывать о том, что можно жить с мужиком в хорошем смысле, да? А то все это европейская вся эта фигня. Ну, а, кстати...
1: Просто снимать из экономии.
0: Я, кстати, могу сказать, я тоже жил...
1: Наши студенческие годы там, да?
0: Нет, студенческие как раз нет, но я здесь учился. Когда вот в Москве мы с вами как раз жили, я помню... А помните, такой был Воронов?
1: Ну, конечно. Причем был, он и сейчас есть.
0: Есть, ну, был тогда.
1: В отличие от многих других.
0: Да, вот Вадик Воронов с русского радио тогда.
1: Да.
0: И вот он приехал из Питера и прибился ко мне. И я жил с питерцем, правда, не с москвичом. Вот, с ним жил 5 лет в квартире. Он как приехал, говорит, слушай, на 2 дня. И так и жил у меня.
1: А потом что, вернулся?
0: А потом я уехал оттуда из квартиры, он остался. Ну, это другая история.
1: Так, ну вот, например, наш постоянный слушатель Лев пишет. Да, я плачу. Вот когда звучит Уитни Хьюстон песня эта из «Телохранителя», и я вспоминаю, какая у них там любовь, как она кричит «Остановить самолет!» и выбегает обратно к нему, как не плакать.
0: Я сейчас сам... Да, когда... Понимаете, я даже плачу, как мне Рабинович напел. Видите, он даже... Песни нет, я только... Это Лев же, да, пишет?
1: Да, ну как?
0: Я только с его слов уже плачу. Не, слушайте, тут надо... Нет, ну...
1: Разбираться.
0: Надо разобраться, конечно, надо позвонить. Лев, а где его найти в сообщение? Время какое?
1: Вы что, не можете найти сообщение от Льва? Я вам давно перестаньте.
0: Нет, слушайте, их... Ну,
1: их много.
0: Я их очень много всегда, но сейчас я... А, вот вижу, да, сейчас, ага. Кто у нас на линии? Другой Лев? Или просто еще? Один. Четыре. Лева такой... Он как будто он реально и сейчас плачет. Я бы, кстати, с таким телефоном рыдал просто, его набрать невозможно.
1: Это у вас телефон, что рыдать нужно, как бы набрать никого не может.
0: Нет, ну это тоже, это просто хоть я сейчас... Другой не заплыл. Алло. Я хоть ему звоню, нет? То сейчас придется плакать.
1: Если... Занят, может, он плачет или чем другим занимается.
0: Чувак, ну сделай паузу-то. Вытри, оботрись, промокни. Я звоню, не часто тебе. Ты неправильно набрал? Лев. Алло, Лев?
2: Да, да.
0: Надо уговаривать по радио целый эфир вставить в одну позу, чтобы тебе подошел ты к телефону. к этому. Подошел к телефону?
2: Да, да, да, все, да, извиняюсь.
0: Да нет, просто работаю. Да не-не-не, это извинение это не намажешь. Что ты там делал конкретно?
2: Тут заказы выходят, я же в доставке работаю.
0: Из тебя выходят заказы?
2: Да нет, из компьютера.
0: А, ну слава богу. Ну, смотри, значит, ты пишешь, что ты, видимо, вот ты же из постоянников у нас, постоянно да, пишешь, да. Да? То есть мы тебя читаем, Кремов читает тебя чаще, чем своих любимых современных авторов, да?
1: Да.
0: Вот, и мы, конечно, догадывались, что ты такой, потому что твои сообщения, они вот, ну, тем, кто как бы не понимает, это есть, наверное, и такие, те, кто знают, что Лев, у него есть две категории сообщений. С одной стороны, он артистичный, поэтому плачет, а с другой стороны, он турбистичный, поэтому он это. Вот. И сейчас давай поговорим о вот твоей второй ипостаси. Ты плачешь, ты пишешь. Что он там пишет, прочтите еще
1: что,
0: раз.
1: Что, как бы, нас слышит песню Уитни Хьюстон.
2: Да, I love you. Да, вот она играет, я вспоминаю фильм и все, слезы сразу.
0: Нет, это все пока для разговора для бедных, бла-бла-бла. Вот сейчас, дорогой мой, значит, я хочу знать, как Лев не только прочит, но и как он плачет. Да, а бывает же, кстати, бывает, что совмещаешь и то, и другое. И плачешь, и дрочишь.
2: Ну, нет, такого не бывает.
1: Хорошо. А смеешься и хочешь, и
0: а это да. Ну что, спрашивайте, он же нас слушает.
2: Так. Не, ну бывают такие комедии, вот там ностальгируешь. Вроде смешно, но и плачешь.
0: Подожди, какое слово, что ируешь?
2: Ностальгируешь.
0: А, ностальгируешь. Вот.
2: Ну да, хорошо. Ты, вот видишь, там молодой Пьер Ришар, он там что-то и вроде смешно, и слез.
0: И смешно, и раз, два. Ну, окей, хорошо, дорогой. Значит, смотри, ну вот давай послушаем. Значит, я хочу послушать не только и не столько Уитни Хьюстон, сколько тебя. Вот сейчас, давайте.
3: I would only be in.
0: Ну, еще рано, что ли? Сколько, ну, на какой минуте начинаешь плакать?
2: Ну, нет, на припеве обычно.
0: На припеве, а дождем сейчас.
1: А, конечно, когда мы...
0: Сейчас, рано. Дай ему... Да, дай ему накопить, сейчас. Сейчас он прыснет. Только во втором смысле. Я обращаюсь ко льву, который плачет.
1: Сейчас, подождите, ну, он припев уже сказал. Не сбивайте его, слушайте песню. Может, и я заплачу.
0: Так вы же слышите? Это он плачет или трудно? Что он делает?
2: Да, и вот тут уже а, вот начинается.
1: Да
2: где?
1: Ты
2: вот
1: же петушара этот в лес, как бы.
0: Там плачет петух. Ты плачешь или нет? Или ты опять плачешь? Ты что там делаешь, а?
1: Всхлипывает, слышишь, всхлипывает.
2: Я проникаюсь.
0: Не надо проникать никуда, ты плачь. А что он проникает там? В кого?
1: Проникается на сейчас, сейчас. Не сбейте настрой.
0: Вот здесь, да. На, это sweet. Вот такие слова, видишь, звучат. Memory.
1: Ну, припева еще нет.
2: That
0: is all I'm taking with me. Сейчас вместе заплачем все. So goodbye. Please don't cry. Сейчас вместе все. Итак, все готовы? Берем платки. And Кремов, ну что вы? Что вы как это? Держитесь. Вы же ведущий. Вы плачете или
1: так?
0: А рука почему там?
1: Лук резал. Слезы выставил.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Twice по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.
3: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Шоу.
1: Библиотеки в Рязанской области начали отказывать детям в выдаче книг со словами вроде «зелье», «грибы» и «маковое поле». Такие формулировки там считают пропагандой запрещенных веществ. По данным журналистов, список подозрительных слов обновляется почти каждую неделю, из-за чего под ограничение уже попали книги про Тинтина, работы Булгакова, кто подставил кролика Роджера, а также некоторые медицинские и биологические издания.
2: Это новость. А как они теперь вообще будут получать медицинское образование? Там же без зелий-то никак. То есть у нас теперь и медицина запрещена, что
3: ли? Ну, как бы да. Ну, то есть детям нельзя давать.
2: Нет, это не важно.
3: И грибы
2: детям
3: нельзя.
2: Детям в какой-то момент. А уж фармакология. У нас за фармакологию еще не сажают по статье «Злостный аптекарь». Аптекарство с отягчающими.
3: Черный аптекарь.
2: Они там по рецептам такое продают. И дети рядом стоят в аптеках. Это в Рязанской области, да? Библиотеки начали отказывать детям в выдаче книг. С какими словами? Вроде «зелья», «грибы» и «маковое поле». И там же, значит, что там попали под запрет книги? Кого? Булгакова и кого еще?
3: Булгакова, там, кто там потом, комиксы про Тинтина, вот, видимо.
2: А, и кто поставил кролика Роджера? И это из-за слова «грибы»? Подождите, одну секундочку, ребята. Только эти авторы попали под ограничение из-за слова «грибы». Ну, вы знаете, что я вам скажу? Тогда это явный недосмотр. Тут

0: Тут нужно наказание. Я бы сказал, тут кровью пахнет. Потому что, извините, слово «грибы» есть практически в каждом литературном произведении. От Пушкина до Достоевского, от Толстого там до Тургенева, у всех. Я только, знаете, у Пушкина там помню, в «Онегине». Помните, она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы. Кстати, за лбы тоже надо ответить, да? Но это другая история. В графе нули... Да послушайте, да даже Белинский, помните? Про Достоевского, кстати, он говорил. Гоголи растут как грибы.
1: А еще, как бы, есть более коварные ситуации, за которыми тоже нужно следить. Вот вроде бы в произведении нет ни одного гриба, упоминания гриба. Автор грибоедов!
0: Я и говорю, как? Да вообще все надо... Послушайте, да и... А Тургенев, помните, про грибы?
1: Ой, грибочки мои, грибоньки.
0: Что-то у него там про грибы. А, грибы стоят отдельно под своими шляпками. Да послушайте...
1: Тонкое замечание.
0: Да, это классику знать надо. Так единственный, по-моему, кто у нас про грибы не писал, это Ленин. Хотя...
1: Он сам гриб.
0: А, да, был такой проект, да?
1: Не проект.
0: Ну, никто не понял. Ленин гриб, но этого уже никто не понял. А, послушайте, а... Ну, нет, наверное, у Ленина что-то про шляпку-то хотя бы было, нет?
1: Возможно, было, да. Но я, в принципе, понимаю этих вот библиотекарей, эти библиотеки, потому что у них ситуация не такая простая, как у нас. У них ситуация тревожная и на грани. Это же Рязань! Там грибы с глазами!
0: А это да!
1: Чистой воды пропаганда,
0: да? Да, ну, конечно, тогда тем более нужно все запрещать, потому что у нас о грибах, знаю, только Ломоносов и Попонин не писал.
1: Попонин?
0: Да, и то только потому, что такого писателя нет. Да, все правильно. Видите, да, я вас хотел поймать.
1: Попонил.
0: Да, у нас все писали про грибы, а они ограничивают книги только со словами грибы, там, да, у Булгакова, у кого-то там еще. Ну и тем более, да, ну, послушайте, да, у нас вся русская литература на грибах стоит, как дом на фундаменте. Все запретить! И слово «шляпка», кстати, тоже. Она же тоже имеет к грибам отношение. Шляпка.
1: Про него писал ваш писатель, как его
0: Попонин? Попонин в бочку пришло. Попонин не писал о шляпке, ничего.
1: Я ножки.
0: Я ножки.
1: И они целые грибные.
0: Они, да, если в книге написано «шляпка», ее можно детям дать?
1: Ну, тут осторожно. Нет, просто там в шляпках же много их, там, Незнайка в шляпе был.
0: Вот, я и говорю, а Незнайка в шляпе на гриб может быть похож?
1: Может быть, может.
0: Он же все, так что, они же Незнайку выдают? Все, что похоже на гриб, а иногда на гриб похоже все, на самом деле, да?
1: Но на гриб?
0: Да.
1: Вот это вот похоже, смотрите, похоже на...
0: Ну, это и есть вроде...
1: На сморчок.
0: А, да, это...

0: шоу.
1: Искусственный интеллект не справился с петербургскими зайцами. В городском транспорте запустили ИИ-систему для выявления безбилетников. Однако глава Комтранса признал, умные алгоритмы почти никак не изменили ситуацию. Пассажиры продолжают ездить бесплатно, абсолютно осознанно и без особых мук совести. Несмотря на провал эксперимента, в Петербурге все равно продолжают тестировать другие технические новинки. Беспилотные трамваи, автономную навигацию и умные светофоры.
2: А вот он, настоящий момент истины. Вот на самом деле и вся цена искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект ничто против интеллекта зайца. Обычного нашего питерского зайца.
3: А заяц хитер, изворотлив.
2: Хитер, ох, как хитер. Че там, умные алгоритмы почти никак не изменили ситуацию. Пассажиры продолжают ездить бесплатно, да, он сказал, абсолютно, значит, без мук совести. То есть вот, ребята, вот он, еще раз говорю, вот он момент истины. Потому что, чтобы не ездили бесплатно, нужен не искусственный интеллект, нужна искусственная совесть зайцам, да? Потому что с искусственным интеллектом-то проблем нет. У нас проблемы с совестью. А искусственную совесть пока что еще не изобрели. Нужны, да, вот когда у нас изобретут искусственные муки совести? ИМС. Или, неважно, да? Но знаете, что меня, конечно, поразило? Значит, и при этом глава комитета по транспорту, да, сказал, значит, пожаловался на совесть, да, что вот все равно ездят.
3: Порол искусственный интеллект, отсутствие
2: да,
3: совести.
2: Да, что отсутствие совести. Послушайте, а вот, вот просто, как бы, мне немножко это странно слышать от главы по транспорту, который жалуется, как бы, на совесть. Так, а тогда зачем они вообще запустили этот проект с искусственным интеллектом, эту систему контроля? То есть, они запустили ее, они что, рассчитывали на совесть? Значит, а тогда зачем они ее запустили? Или они решили проверить ее совесть, или что?
3: Вот именно, вот ключевое слово же совесть. Они рассчитывали на совесть, и поэтому, мне кажется, не запускали никакого искусственного интеллекта. Я активный ежедневный пользователь петербургского общественного транспорта. Как наземного, так и подземного. Ну, значит, именно наземным, потому что под землей не пройти, как бы, да, не заплатив. Что там, извини, как, ни следа, ни тени какого-то искусственного наблюдения, как, что, куда они его внедрили, во что они его внедрили?
2: А я вам скажу.
3: Как это работает?
2: Я вам скажу, как. Это самая была внедрена самая дорогая модель, самая дорогая модификация искусственного интеллекта. Невидимая. Искусственный интеллект,
3: не работает.
2: Невидимка. Да! Да, его не было, но это не важно. И все-таки, знаете, что я вам скажу? Это поразительная новость. И она, эта новость, вот прям как вот, знаете, бальзам на сердце. Все фигово, а это хорошо. Это значит, это о чем новость? Это о том, что человеческий интеллект победил искусственный. Потому что, смотрите, значит, человеческий интеллект оказался мощнее, потому что запустили в транспорте систему контроля и искусственного интеллекта. Потратили кучу денег. Потратили туда, потратили сюда. Значит, выяснилось, что искусственный интеллект не работает после того, как потратили кучу денег. Теперь надо еще потратить кучу денег на то, чтобы его обратно разобрать. И тогда мы свидетели чего? Правильно, победы человеческого интеллекта над искусственным.
3: И особенно приятно то, что как бы у Комтранса не опускаются руки. Они констатировали провал этого эксперимента, но неутомимо продолжают другие. Беспилотные трамваи, автономная навигация, умные светофоры, чтобы это не значило.
2: Да,
3: продолжают дальше, да.
2: Конечно, да, нельзя останавливаться.
3: Фиаско их не смутило,
2: не сбило. Нет, конечно. Ну потому что, смотрите, потому что, ну, ведь в конце концов, умный светофор, ну, там же не будет проблемы с совестью. Или все-таки будет?
3: Что бы это ни значило.
2: Ну, не важно, в любом случае, он же потом разобрать, если что. Умный светофор, он же умный. Даже можно попросить светофор, чтобы он сам разобрался.
3: Аннигилируйся, да?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже пристал, надел свой ватошник, душегрею, собрался уходить. Но Юрий, господин Кремов, 4 минуты читаем сообщение «Чего там?».
1: Ну чего там? Мы спросили тебя, часто ли ты плачешь? Плачешь ли ты вообще? И от чего ты плачешь? Конечно, разумеется, мы не учитываем в нашей развлекательной, как ни крути, передаче какие-то серьезные трагические случаи. У нас вообще все периодически плачут, когда их никто не видит. Ведь как-то надо успокоиться после тяжелого рабочего дня, например. У нас это у них это в Челябинске, что можно понять из ника этого слушателя. Не все в Челябе все рыдают, как не в себе.
0: Ну, конечно, а как вы себе представляли? Даже какая-то, по-моему, то ли у Шнурова, да, песня что-то про
1: Челябинск?
0: Какой-то что-то... А, это по-другому. Ну, неважно. Так, ну, вот пишет... пишет кот с гранатой.
1: Так.
0: А кот с гранатой пишет: плачу каждый раз, когда смотрю. Вот как думаете, на что он смотрит? Только думайте о хорошем. Потому что кот с гранатой явно смотрит... Вы сразу смотрите не туда просто.
1: Может, смотрит фильм «Телохранители», там, эта песня.
0: Это люди с тонкой душевной организацией. А нормальные мужики: плачу каждый раз, когда смотрю баланс на банковской карте. И вы знаете... Я вот ему позвоню. Или не успею уже?
1: Да нет, не успеете.
0: Я просто хотел ему баланс банковской карты показать, чтобы не плакал.
1: Да нет.
0: Ваш.
1: Ну, тут он еще больше разрыдается.
0: А вы не там деньги храните?
1: Нет, я там... Нет, просто у меня там есть денежек, понимаете? И он разрывается, что вдвойне разрывается.
0: А, потому что не на его карте.
1: Да, конечно.
0: А, тогда читайте.
1: Так.
0: Давайте я почитаю.
1: Когда я в местных алкашей баллончиком пшикнул, мы плакали всем подъездом. Вот такие неочевидные поводы поплакать.
0: То есть плачут все-таки люди, да? Ну, нельзя сказать, что совсем нет. Так, вот смотрите, вот Джека Гранки пишет: вживую вас лучше слушать. Ну, это уже завтра, наверное, да, вживую?
1: Завтра лучше, да.
0: А вот он плачет.
1: Он же?
0: Не, ну да, что-то много плачут. Вот Матвей пишет: буду плакать, если Кремов уйдет на ретро-ФМ. Да,
1: чувак. Я сам буду плакать, если мне придется
0: уйти. Да, мы все будем плакать, потому что Кремов на ретро-ФМ уйдет только вперед ногами. Это грустное зрелище, да, потому что его возьмут туда только в этом качестве. Мы все поплачем.
1: Я не собираюсь уходить в таком видео.
0: То есть на ретро-ФМ пока не собираюсь.
1: Лучше уж вы к нам.
0: Да, ну, что пишет... КХ пишет: Дамир, помню время, когда вы звонили проституткам.
1: Же я не помню этого времени.
0: Нет, ну, то есть человек хорошая память, представляете? То есть хвастается. Помнит еще это время? Помните, какое время было?
1: Да, вот я спутал, там обрывки какие-то, знаете, яркие пятна, какие-то образы.
0: Мы скоро, кстати, вот это время возобновим на...
1: На другом радио. Ретро-ФМ?
0: Нет, на другом радио. Я там, ретро-ФМ я только вперед ногами. Но я об этом позже. Ну, хорошо. Так, ну что? Да. Ну, смотрите, нет, давайте не будем. Вот человек пишет: Хрустов и Кремалев, так он юмористически себя называет. Он пишет: расплачусь прямо сейчас, если не прочитаете мое сообщение. Прямо сейчас расплачется.
1: Вот не расплачется, уже вы прочитали, все.
0: Уже все. А, все, время, что?
1: Да, все.
0: То есть время плакать, а время...
1: Смеяться.
0: То есть время там обниматься и уклоняться от объятия, а время плакать и...
1: И...
0: Да. И петушить, все. Время петушить. В хорошем смысле, да? В смысле, что пора вставать утром. Все, товарищи дорогие, вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил, зачем», а потому что только там вы можете узнать, где и когда я сейчас набираю на курсы мощных ораторов на свои. А так все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемый петух. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати».

0: Люди на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Федор Добронравов назвал себя заложником образа. Об этом прямо сейчас. Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за множества комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Он ассоциируется со сватами или шестью кадрами, из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Федор уточнил, что очень любит этот жанр и не видит без него своей жизни. Однако добавил, что нельзя все время есть только борщ. Иногда хочется чего-то другого. А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают деньги, рассказал артист. Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением. На этом все. Услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ожу-ху-ху, Бугайрайн 116 784 739 2130, Санкт-Петербург, 12.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук, а потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, всегда в непонятной ситуации или в понятной ситуации забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru за классной музыкой и крутыми интернет-потоками. Что же касается продолжения нашего эфира, то здесь еще 90 минут продолжается наша радиовечеринка Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 мая в Ставрополе переменная облачность, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. 26 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radio-stv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

Я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вдруг по какой-то причине вы не знаете, чем занять себя в ближайшие 60 минут, у меня для вас отличное решение. Это танцы на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд Пати. Это превращение вашей домашней вечеринки в рекордную, чуточку, а может максимально рекордную, в зависимости от того, насколько громко и мощно вы будете слушать и танцевать Радио Рекорд и Рекорд Пати. Ну и, конечно же, раскручивать про эту планету в правильном танцевальном направлении, ведь по-другому-то никак, друзья. Поэтому отличного вам настроения, внимательных танцев и, разумеется, громкого прослушивания музыки в рамках Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. «Грильхаус» – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. «Грильхаус» – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт радиорекорд.ру всегда приходит на помощь. И забегаем, и слушаем, и находим лучшее, и, по вашему мнению, интернет-потоки из огромного количества предложенных. Если что, их там более сотни. Добавляйте в избранное, благо такая опция имеется. Конечно же, делитесь с друзьями, информация о мобильном приложении Рекорда. И еще, ищите глазами интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, будет звучать здесь, на Рекорде. Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: Радио.stv.ru.

базарами сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про наш канал Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Поэтому слушайте подкасты Кремова и Хрусталева, Вейкаперов, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листа, мои шоу, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много чего интересного в канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание. Я Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, переуплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд релиза. Расскажу вам о свежих, свежайших треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне данной открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой «Рекорда» все это собрали в аккуратную селекцию, и в ближайшие 60 минут выдаем все это дело вам. Прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она «Тим Вокс», поболтаем заэфирно. Ну и, разумеется, давайте сделаем это вместе под аккомпанемент «Рекорд Релиза». Стартуем вместе с «Гум-гам», который открывает сегодняшний выпуск.

Армин Ван Бюрен, Ханна Лэнг и Уиппенберг возвращаются в эфир со стоящим рейвовым вайбом с треком You Got To Know. Здесь чувствуется мощное сочетание современного транс-звучания и так называемой олдскульной энергии начала нулевых, жесткий драйв, кислотные элементы, огромный фестивальный размах. И все это прямо сейчас в рамках рекорд-релиза специально для вас, друзья. Забирайте к себе танцевальные плейлисты. Армин Ван Бюрен, Ханна Лэнг.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Ух, что сейчас будет? Рекорд релиз продолжается, друзья. Fatboy Slim, Topic и Marco Generali переосмысливают легендарный Right Here, Right Now. Да-да, тот самый. Узнаваемый с первых секунд вокальный сэмпл получает новое дыхание через современный хаус-продакшн, фестивальную подачу. При этом дух оригинала полностью сохранен. Тот самый фирменный вайб Fatboy Slim никуда не исчез. Зацените сами прямо сейчас в рекорд-релизе. Fatboy Slim, Topic и Marco Generali. Right Here, Right Now.

субботним летним настроением. Вообще Хугель продолжает уверенно продвигать свой латинский, что ли, грув и органично смешивает его с вокалом Ультранет, который, в свою очередь, добавляет треку особую легкость и узнаваемость. И прямо сейчас вы в этом убедитесь, друзья, 100%. И, ко всему прочему, не грех добавить эту композицию в свой танцевальный плейлист в рамках рекорд-релиза. Хугель, ML Angel и Ultranate. Moving to the Sun.

0: Это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Гриль Хаус. Вкусная кухня. Честные цены. Приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Макса Стайлера и Греджио. Так называется Old School Flavor. Плотный, Tech House, мощной басовой линии, очень цепким, мощным, хлестким. Я не знаю, как еще вам рассказать, какой тут грув. Макс Стайлер в последние годы стабильно держится среди самых востребованных продюсеров клубной сцены, и этот релиз только подтверждает его форму. В треке, конечно же, чувствуется влияние классического хаус-звучания, но все собрано через современный продакшн с очень жирным низом и уверенной фестивальной энергетикой. Прямо сейчас в рекорд-релизе Макс Стайлер, Реджио, Old School Flavor.

0: Ну и под занавес сегодняшнего эпизода рекорд-релиза диджей Alligator, Тоби и Дэвид Чаудман закрывают наш сегодняшний эфир с треком Forever. Здесь сразу чувствуется евроденс наследие Alligator, но в современной обработке. Короче, трек сочетает в себе ностальгическую мелодику с актуальным клаб-звучанием и в то же время вокальным настроением. Короче, очень энергичная работа, которая отлично балансирует между олдскулом и ньюскулом. Прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться вместе с диджеем Alligator, Тоби и Дэвид Чаудман. Forever под занавес сегодняшнего рекорд-релиза. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я напоминаю, что все предыдущие выпуски и рекорд-релиза, и рекорд-клаб-шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд и в моей личной телеге Тим Вокс. Далее по расписанию диджей Фила, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. Ну, а я, разумеется, желаю счастья вашему дому, как всегда, заряженные батарейки и адьос, амигос. Пока!
1: Рекорд-релиз.

0: журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Телефон рекламной службы 992.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня мой микс открывает трек с красивым названием «Звуки единения». В течение ближайшего часа вас ожидает романтичное космическое путешествие. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Фуэнтес сегодня представил трек с интересным названием, который можно трактовать по-разному. Мне ближе всего перевод «Зов сквозь ладони». Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

венгерский дуэт Heaven Incorporated и их трек «Синтетическая любовь». А совсем скоро вы услышите проект Пешта Гора и трек «Уикенд». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. А я хочу позвать вас на интересное мероприятие 29 мая, где неофициально будет проходить встреча с моими друзьями по поводу дня моего дня рождения в Санкт-Петербурге. Анонсы во всех моих аккаунтах. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

название проекта Arctic White в данное время года как-то совсем не пугает, а лишь добавляет романтическую нотку. Их трек «Белый горизонт» можно в полной мере отнести к наследию классической хаус-музыки. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Лето вступает в полные права. Ваша задача оказаться в таком месте, где хорошо видны звезды в большом количестве, и долго смотреть на них, и слушать мои миксы. Напоминаю, мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.